0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 7 часов в Тюмени. Вот и долгожданная пятница, поэтому всем пятничный привет!
2: Если ты сейчас это слышишь, значит, ты на правильном пути.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7 часов и 4 минуты в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, всем доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Какое-то интересное начало утра выбрал.
1: Мяу-мяу-мяу.
2: Всем привет, меня зовут Яна Кушнир. Сегодня пятница, 11 сентября. Ну и, собственно, по этой причине у нас вот такое интересное настроение.
1: Игривое настроение, да. Ну, а что делать?
2: А кому сейчас легко?
1: Нет, ну не то, что легко. Дело-то в том, что, ну, рабочая неделя, все, ну сколько можно уже.
2: Ну, конечно.
1: Вот это сохранять, понимаете, серьезное лицо.
2: Да, да.
1: Можно выпускать наружу истинное свое
2: «я». Ну и уже финишная прямая к таким вот, к выходным. Ну и, кстати, вот вы заметили, как воздух уже прямо пахнет осенью. Или у меня у одной нюх, как у собаки. Я все чувствую всегда.
1: Слушай, не, ну, я, честно говоря, не заметил этого. Но, видишь, девочки, вы...
2: Ну, да, да.
1: Да, вот это все. У вас больше как-то развито. Ну, как минимум, мы все сегодня заметили, что прошел дождик ночью, да?
2: Да, кстати.
1: И сразу же уже такое, что-то как-то осень, как-то да. Уже не так прикольно, да?
2: Сразу вспоминается, как вот в школу надо идти или в садик с утра. Почему-то так неуютно становится.
1: Да. Ну и, в принципе, сегодня весь день вот такой будет пасмурный. Завтра будет тепло, но тоже небольшой дождик. И вот так потихонечку, помаленечку все, мы уже вкатываемся в классическую вот такую вот осень, как мы привыкли, в общем-то, ее видеть. Но, несмотря на это, действительно, сегодня пятница, нас погода такая задумчивая остановит. Конечно, нет вообще. Газ, все, делаем, суету наводим, все как положено. Мы, конечно же, здесь готовы вас всячески развлекать, подбадривать, поддерживать, одаривать и прокачивать классной музыкой. Так что будьте здесь, с нами поблизости, устраивайте поудобнее, делайте погромче.
2: После таких слов даже мне самой захотелось включить радио и послушать тебя.
1: Мы не можем этого сделать, потому что
2: мы и
1: все
2: есть.
1: Засвистит все у нас. Да. Поэтому у вас есть такая возможность, да, это круто. Ну и начнем давайте, наверное, с какой-нибудь пятничной новости.
2: И начнем ее с вот такой вот. Значит, прочитала одно интересное исследование, и выяснился один важный момент. Что начальники выше всего ценят в сотрудниках?
1: Замечательно. Вот как раз сегодня вы сможете эту информацию уже применить.
2: Сегодня услышать, ну, наверное, с понедельника применить. Сегодня все равно как бы такое. Уже хочется побыстрее там домой, планы.
1: Все, давайте уже непосредственно к новости. Сразу после Jonas Blue все будет. Всем еще раз привет.
2: Доброе утро.

0: 7 часов и 10 минут в Тюмени. Ну и girl, это кто? Это ты, Яна.
1: Это я,
0: поэтому,
1: это я.
0: Пожалуйста, полезная новость, как раз пятничная. Пожалуйста.
1: Да. Итак, психологи выяснили, что начальники выше ценят тех сотрудников, которые лучше понимают их ожидания и подстраиваются под них. А именно...
0: Пока что все достаточно логично.
1: Да, но имеется в виду, что имитация бурной деятельности и БД вот эти вот, впечатляет босса больше, чем сама качественная работа. Представляешь?

0: свою работу, то в глазах босса он кажется более ценным кадром. Поэтому теперь вы все, ребята, знаете, почему того самого коллегу до сих пор не уволили.
1: Ну, вот ты говоришь, что эту информацию применить можно в понедельник, да?
0: Ну да.
1: Но на самом деле я предлагаю вам, смотрите как, сегодня уже начать имитировать бурную деятельность очень активно, да? Потому что на контрасте все сегодня такие расслабленные ваши коллеги, да? А вы бумажки от одного принтера к другому. Вот это вот движение, понимаете? И начальство это все замечает, конечно же. Если честно, мне очень сложно дается вот именно имитация бурной деятельности.
0: Вот это вот по клавишам.
1: Скучно
0: вот
1: мне, да, вот. Но потом я установил себе Counter-Strike на рабочий компьютер. И, вы знаете, сразу же это у меня стало как бы получаться. Да.
0: А я-то думаю, ты откуда так хорошо все это знаешь, все эти советы по себе, да?
1: Ты что, я чемпион нашего кабинета, между прочим, по контре. Не надо это обесценивать. Ну, в общем, берите на вооружение, используйте эту информацию.
2: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: свое время были вообще, конечно, ну, это самая технологичная, наверное, группа, да, потому что, напомню, они мультяшные. Нужно было там на компьютере, значит, создавать им клипы, да. А концерты у них проходили там, голограммы, короче говоря, использовали. Ну, то есть много-много всяких крутых технологий было использовано, чтобы эта группа появилась. И почему я решил именно об этом поговорить? Потому что с 14 по 17 сентября Тюмень станет эпицентром, где действительно будут представлены все актуальные технологии промышленно-энергетического комплекса. Все это будет на форуме ТНФ.
1: Ну и также рядом будет находиться прекрасное пространство под названием Creative Hub, на который вход будет доступен абсолютно всем. И там тоже не менее важные всякие мероприятия будут проходить. Например, вот...
0: Например, давайте.
1: Встреча с глубоким смыслом называется. Как меняется отношение компании за счет визуальной концепции? Вот это очень важно, мне кажется, тоже в современном мире.
0: Про технологии. Иммерсивные технологии как драйвер развития промышленных предприятий. В общем, хорошая такая и деловая часть, и культурная тоже. Ну, а если вы хотите углубиться немного, да, и прокачать свои там управленческие скиллы, или если вы работаете в сфере вот как раз-таки в нефтянке, как у нас это принято называть, то, пожалуйста, oilgasforum.ru, заходите на сайт, вы можете выбрать там формат своего участия, и начинаются они, визитор 2990 рублей.
1: Да, да, ну, да.
0: По-моему, очень все доступно, и самое главное, что это все приезжает к нам в город, никуда ехать не надо, все здесь рядышком, пожалуйста, в нашем распоряжении. Действуйте! Мы обязательно сегодня подарим один пригласительный, так что будьте с нами поблизости, не пропустите этот момент. Пока же пропускать не рекомендуется, вот что!
1: Гороскоп через 15 минут примерно. Мы расскажем его для каждого знака зодиака, ну и подскажем, как правильно, продуктивно провести эту пятницу.
0: Ну и, конечно же, кроме того, свежие новости, то, с чего принято начинать новый день, обязательно тоже будет сразу после Temper City Self-Aware.
2: Реклама.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 50.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25, точно Тюменская, на Красноармейце свежие новости. С нами Николай Антонов. Доброе утро!
1: Доброе утро, Саша. Доброе утро, Яна. Здравствуйте всем. Итак, несколько повторений температурных рекордов зафиксировали летом в Тюменской области, сообщили Интерфаксу в тюменском филиале Опертышского УГМС. Проведенный филиалом анализ показал, что в Тобольске подобный жаркий июль произошел седьмой раз с начала метеорологических наблюдений с 1889 года. В Тюмени это третий рекордный июль с 1905 года, в Ишиме четвертый с 1925. Самую высокую температуру зафиксировали в Тюмени 28 июля. Она поднялась до 35 градусов. О мерах поддержки предпринимателей расскажут участникам проекта «Не холодно. Тюмень. Модные сезоны». Экспертом выступит руководитель Центра поддержки предпринимательства Наталья Самофалова, пишет Центр «Мой бизнес». В программе 4 блока. Что происходит с модой в России и Тюмени сегодня? Продвижение и продажи, которые работают сейчас. Возможности для брендов, специалистов и предпринимателей. Люди, идеи, истории, которые двигают индустрию вперед. Событие состоится в Дворце культуры «Нефтяник» 18 сентября. В Тюмени бизнес-центр на месте здания психиатрической больницы на Республике построят к маю 2029 года. Реализация проекта стала возможной благодаря программе комплексного развития нежилой застройки. Об этом УРАРУ рассказали в региональном департаменте имущественных отношений. Объект снесли в 2024 году, а медицинское учреждение перенесли в здание на улице Энергостроителей, 25. На этом у меня все. Далее продолжается утреннее шоу «Ред». Всем доброго утра.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: Точно, Тюменская, 7.30. Сегодня пятница, 11 сентября. И, пожалуйста, подсказки от астрологов.
2: Овны, не откладывайте важные дела. Именно начало дня для них подойдет лучше всего.
1: Тельцы, в целом, ладить с окружающими станет проще.
2: Близнецы, во многом ваше настроение будет зависеть от окружающих, поэтому постарайтесь сократить контакты с теми, чьи поступки или высказывания действуют на вас негативно.
1: Раки, если вы не станете слишком остро реагировать на происходящее, то неплохо, совсем справитесь.
2: Львы, вечер может принести какие-то новые идеи. Обсуждение их с близкими окажется очень вдохновляющим.
1: Девы, сегодня вы в центре внимания, вам удастся найти решение вопроса, который оставил всех в тупик.
2: Весы, после того, как вы получите достаточно информации и все обдумаете, можно будет переходить к каким-то конкретным действиям.
1: Скорпионы, пригодится и опыт, и интуиция, помогающая быстро находить верное решение.
2: Стрельцы, у вас все просто. Сегодня звезды настоятельно рекомендуют спокойно отдохнуть.
1: Козероги, у вас появится шанс с лучшей стороны показать себя на переговорах.
2: Водолеи, благодаря своей избирательности вы сможете укрепить профессиональные позиции, одержать верх над давними соперниками.
1: Ну и рыбы, нежелательно принимать серьезные решения, касающиеся расходов.
0: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на ОЛ.

0: дуэт Offenbach только что в утреннем шоу Red. 7 часов и 34 минуты в Тюмени. И впереди у нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Там мы рассказываем, что случилось в этот день, какой праздник, события, может быть, чей-то день рождения. Ну и вдохновляемся на позитивный настрой.
0: Ну, во-первых, сегодня день осенних красок. И посмотрите... Да уж, конечно. У нас сегодня 50 оттенков серого в основном.
1: Ну, немножко красного.
0: Ну, немножко еще желтого. Но надеемся, что распогодится, и в полной мере мы осенние краски прочувствуем. Но это так, я вам для начала лишь рассказал. Есть и более такие серьезные, так сказать, поводы. Поэтому оставайтесь поблизости, скоро о них поговорим сразу после Their Fast Friends.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 15, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет до плюс 22 градусов и осадков не ожидается.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Реклама.
6: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-30.
7: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы Алютех. Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания Нивелир. Нивелир – это качество по ценам от производителя, проверенное время. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
8: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
9: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
10: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку. По ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
9: Реклама застройщик ООС и звони бизнес. Страйкная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2022 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7 часов 41 минута в Тюмени. На календаре сегодня пятница, 11 сентября. И вот чем эта дата знаменательна, вот от чего можно оттолкнуться и туда вперед к победам. Противоречивые, парадоксальные сегодня на самом деле события. Во-первых, сегодня Всероссийский день трезвости.
2: Ну вот, ну согласитесь, да, ну не в пятницу.
1: Вот это, конечно, да, вот как-то так в этом году, конечно, совпало. Ну, придется, Яна. Я вижу, что у тебя уже трубы горят.
2: Да, планы намечены.
1: Ну, один-то день, ну можно же.
2: Так я так его ждала. Несколько дней ждала этот один день.
1: Ты каждый день так говоришь. Но вы знаете, также вот реально, вот в один день все совпало. Сегодня также день граненого стакана. То есть был изобретен вот этот легендарный советский граненый стакан, который вот, ну, как-то вошел в культуру как, ну, символ, как бы что там.
2: Чай из него пить.
1: Да, не только, я бы сказал, да. Но вы знаете, это было революционное вообще изобретение. Во-первых, вот эти грани созданы для того, чтобы, во-первых, конструкция была очень прочная. И благодаря вот этим ну, граням жесткость появлялась. И, в общем, короче, стакан не разбивался, даже если падал. Во-вторых, если вдруг он вот так вот у вас пык опрокинулся, он тоже не скатывался со стола, потому что, опять же, грани. Кроме того, идеально был он рассчитан, то есть вот если до полосочки, это 200 миллилитров жидкости. И в кулинарии он использовался как...
2: Мерный стаканчик.
1: Мерный стаканчик, да.
2: Идеально вообще.
1: В общем, да, вот так
2: но
1: вот.
2: Я считаю, это кощунство, если сегодня мы из него, ну или хотя бы представим, что из него, чего-нибудь не выпьем. Ну, я все, ну да, ну что ты, ну, конечно.
1: Да, давайте сменим тему. Также сегодня праздник ласкового обращения.
2: Это очень мило.
1: Да, очень интересно узнать, вот вы как там, вы кто? Вот, парочки, вы котики, зайчики, рыбки.
2: Или вы уже давно встречаетесь.
1: И вот это как бы вся...
2: Партнер. Или, может быть, как вот этот мем, супруга.
1: Братуха. Может быть, кстати, да, уже и так. Ну, в общем, вспомните, как вы ласково друг к другу обращаетесь, и обязательно назовите так друг друга. В общем-то, вот такой день сегодня. Интересный, разнообразный, парадоксальный, противоречивый, но я уверен, что обязательно вы нашли что-то для своего вдохновения. Берите и вперед побеждать.
0: На ТНФ будет жарко. Вас ждут квартирник свои для своих, барбекю, фестиваль напитков. А 15 сентября ТНФ Найт с группой «Танцы минус» и традиционный утренний забег на набережной. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня, 16+.

0: Федук и его такая приятная атмосферная история, губы целуют, вот. И сам Федук, ну, по документам, зарабатывает только музыкальным творчеством. Mm-hmm. То есть стриминги, концерты, вот это все, но...
1: Не что так ты уж знаешь.
0: Он далек от бизнеса, mm-hmm. да. Его жена, Саша Новикова, дочь известного российского ресторатора Аркадия Новикова.
1: Ух ты!
0: М-да.
1: Знаем такого, знаем.
0: Ну, то есть, как бы, бизнес, сами понимаете, в этой семье там, mm-hmm. ну, имеет место быть, да. И почему я решил именно этот факт биографии Федука вам рассказать? Дело в том, что сегодня, 11 сентября, также есть еще один праздник. Это день «Я хочу начать свой собственный бизнес». Ну и кто мы такие, чтобы не выяснить, какой бизнес вы бы хотели открыть?
1: Да, у нас такой сегодня вопрос, тема дня. Ну и вопрос к тебе, конечно, Саш. У тебя есть какая-нибудь такая мысля, желание?
0: Давайте вот сразу же, мы никак не ограничены вот в этом стартовом капитале. Да,
1: да.
0: То есть денег...
1: Помечтаем.
0: Все, инвесторы заряжены просто. Говорят, сколько надо, все, мы все оплатим, все, давай, вот только действуй. Но посмотрите на меня. Посмотрите на меня.
1: Так, посмотрел.
0: Так, и...
1: И на себя.
0: Какие у вас есть предприятия? Положение, что вот человек вот с этим лицом может как бы вот чем заниматься, каким бизнесом?
1: Лицом, ну что, не знаю, фотомодель ты хочешь быть? Торговать
0: нет,
1: чем-то?
0: Спасибо, мне, конечно, очень приятно.
1: Вести мероприятия какие-нибудь
0: ну,
1: хочешь?
0: Ну, это уже и так.
1: Так.
0: Ну, это все...
1: Лицом бренда быть хочешь?
0: Нет. Бар. Наверное, бар, свой собственный бар я бы хотел открыть. Что же
1: еще? Не очевидно, не очевидно.
0: Ну, подожди, еще не вечер. В общем, наверное, вот какой-то в эту сторону я бы куда-то бы хотел бы. Потому что нужно же любить то, что ты делаешь.
1: Конечно.
0: И здесь у нас, конечно, мэтч. А чтобы вы какой бизнес открыли, пишите нам в Макс. Напоминаем, что стартовый капитал вообще не ограничен. 8-922-00-104-6. Это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия». Давайте помечтаем.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу немного похолодало. Плюс 14, облачно с прояснениями. В течение дня потеплеет, наоборот, до плюс 23. И осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8-16+.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру

0: шоу «Рада Красной Армии» One Republic. Give me something. 7 часов и 57 минут в Тюмени. Как нам удалось выяснить, 11 сентября — это день. Я мечтаю, я хочу начать свой собственный бизнес. И мы решили помечтать. Представьте, что у вас вообще неограниченный бюджет. Вы можете открыть все, что угодно. Какой бы это был бизнес? Чем бы вы хотели заниматься? Пожалуйста.
1: И вот такие ответы нам приходят. Значит, пишут очень коротко и лаконично. Да никакой, я лентяй.
0: Ну, тут спасибо за искренность, конечно. Да. И вы знаете, человек понимает, о чем он говорит. Потому что бизнесмены, это вот не как мы себе представляем, да? Приехал, вот так, деньги забрал из кассы и уехал. Все, да, там да, все да. само работает, да?
1: Вообще ни разу.
0: Значит, хозяин бизнеса — это и уборщик, это и повар бывает, да, и официант, да, и администратор, да, да. и бухгалтер, и все. И в любое охранник. Время ночи, дня и ночи. Это да. Поэтому тут, конечно,
1: 0% осуждения, 100% понимания, как говорится.
0: Добрейшего уточка, есть две мечты. Большой полигон, где могут проводиться гонки, типа трассы гоночные, длинное кольцо. Но там даже не 1 миллиард надо денег. Плюс цех, в котором делать небольшие машинки, спортинвентарь. Называется шорткар. Вот. Это раз.
1: Ага.
0: Два. Это более приземленно. Небольшая пекарня, которая будет радовать вкусным хлебушком по утрам и сладкими вкусняшками. И запах. Я аж есть захотел, как представил. Но цех уже есть, скоро начнем творить. Мы желаем
1: респект.
0: Вам да, процветания, чтобы все, чтобы заработало, прибыль, все дела. Но, конечно, вот это как вас мотает вообще? Какой вы удивительный человек? Тут и гонки вам,
1: и
0: тут
1: хлебушек.
0: Ну, в целом, после гоночек можно и поесть, да?
1: Конечно, естественно. Да можно и до тоже.
0: Поэтому ничто не мешает вам все это дело объединить. Еще одно есть сообщение. Если прям бюджет не ограничен, я бы хотела заниматься женской одеждой. Ездить, выбирать ткани, разрабатывать лекала, выбирать принты. Все это меня очень сильно воодушевляет.
1: Ну, как девочка, я понимаю, конечно.
0: Ну, кстати, вот любопытно, что именно, вот так скажем, закулисье всей этой истории, да, то есть не вот это вот шоу-рум красивый, там все вот это вот.
1: А именно творить, создавать.
0: А вот этот цех тоже там вот. Это вот тоже достаточно интересно. Ну, видимо, вот, у вас так вот действительно душа к этому лежит.
1: Нас слушают творческие люди.
0: Это точно. А какой бизнес вы бы хотели открыть, если бы вот у вас был бы неограниченный бюджет? Вот что бы вы сразу же, в какую сферу бы ударились? Пишите. Давайте помечтаем. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Это наш Макс и канал ВК «Радио Красная Армия».

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 8 часов в Тюмени. Всем большой привет. Ну и вот так вот, можно сказать, в припрыжку мы продвигаемся далее в это пятничное утро.
2: Да, давай вместе с нами просыпаться и настраиваться на легкий финальный рабочий день.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8.05, точно тюменская. Всем привет, здравствуйте, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго и бодрого утра. Сегодня пятница. Какое 17-е? 11 сентября, ну.
1: Не надо торопить события, не нужно. Точно так же, как и осени, тоже не стоит к нам, конечно, торопиться, но она потихонечку
2: уже
1: маленькими шажками.
2: Да.
1: Да, сегодня вот эта вот сырость. Ночью был дождь, оказывается, угу, да?
2: Я тоже удивилась.
1: Все к чему? Нормально же все было, нормально общались. Ну, куда? Ну и, в общем-то, завтра еще будет плюс 26, тепло, но уже все пасмурно, небольшие дождики, и вот так вот следующая неделя потихонечку на спад пойдет. Вот. Но мы, конечно же, не вообще из-за этого не печалимся, потому что сегодня пятница, и это все вообще перекрывает. Ну, не перекрывает, не то чтобы перекрыться, а... Ну, вы поняли, да?
2: Ну, Саш,
1: В ловушку какую-то попал, да, сам. Вот. И сразу же хотим вам сообщить, что у нас в этом часе есть билет на ТНФ формата «Визитор», и это вообще финальный, все. Вот мы на прошлой неделе говорили, что финальный, но этот уже финальный, все.
2: Совсем, да, уже максимально. Напоминаем, что он позволит вам присутствовать на самом форуме и даже участвовать в нем. Если вы никогда не были... Да даже если и были, можно снова еще раз пойти, потому что технологии, не стоят на месте вообще абсолютно.
1: Действительно, да, очень много там и про искусственный интеллект, вы узнаете, и как управлять командой. Поэтому не обязательно быть нефтяником, если вы бизнесмен или...
2: Бизнесвумен,
1: да, там для девчонок тоже будут отдельные специальные лекции. В общем... Мы рекомендуем вам, да, зацепиться за эту возможность и принять участие обязательно. Скоро расскажем подробности, как все это дело получить. Но прежде встречайте нашу рубрику, слегка такую обновленную. Называется она «Only Facts».
2: Да, там мы делимся фактами. Одним, я, Саша, соответственно, другим. Да, да.
1: И вы выбираете, какой факт вам больше понравился в нашем канале ВК. Итак, Яна, о чем сегодня будет твой факт?
2: У меня будет интересный исторический факт, то есть производство чего-то, либо для чего-то.
1: Я сегодня хочу вам рассказать про такую традицию говорить тосты, да, пятницу, когда как не сегодня вообще об этом говорить. Поэтому дождитесь подробностей после «Братья Гримм. Ресницы». Еще раз всем привет.
2: Доброе утро.

0: Это группа «Братья Гримм». «Братья Гримм» только что в утреннем шоу «Ред». И главный хит «Ресницы». 8 часов и 10 минут в Тюмени. И рубрика «Only Facts», где мы расскажем вам прикольные факты, а вы потом выбираете, какой вам понравился больше в нашем канале ВК «Радио Красная Армия». Начнем с тебя, Яна. Сегодня что-то про производство какое-то ты хотела, да?
1: Да, и у меня к тебе вопрос. Вот помнишь такую игрушку «Йо-йо» называется?
0: Йо-йо,
1: рэперская. Йо-йо, вот это.
0: Да, да.
1: Вот как ты думаешь, для чего вообще оно было придумано?
0: Ну, у меня есть...
1: Исторический.
0: Первое, что мне пришло в голову... Что...

0: Прежде всего, он может причинить травмы себе.
1: Да, если не умеешь пользоваться.
0: Играя, да. Но, тем не менее, факт, конечно, интересный. Теперь давайте поговорим про традицию, которую мы... Говорить тосты. Ты вообще, Яна, скажи, пожалуйста, вот когда тебя просят, ну, давай что-то скажи.
1: Я в этот момент пытаюсь сидеть, знаешь, вот так вот незаметно, как в детстве, когда родители собираются тебя спать укладывать, а ты сидишь такой, как будто тебя нет.
0: Ты как, ты же это, на радио же ты работаешь, да?
1: Да, давай.
0: Поговори, давай. Так, ну, в общем, давайте поговорим о том, откуда взялась вообще такая традиция. Есть какие-то у тебя предположения? Тост. Почему это называется тост?
1: Ну, навряд ли это связано с хлебом
0: это
1: каким-то
0: связано
1: образом.
0: Связано с хлебом, да, абсолютно верно. Такая традиция существовала. Класть в напитки поджаренный хлеб со специями. И в 17 веке словом тост, помимо такого хлеба, стали иносказательно называть даму, за здоровье которой поднимаются бокалы. И по традиционной версии ее имя как бы придавало напитку вкус, подобно пряному хлебу. Позже значение слова расширилось, тостом стали называть и саму здравицу, предложение выпить в чью-либо честь.
1: Ух ты, вот ну это интересно, сложно, история. Но интересно.
0: Да, так что, а ты какой хлеб, Яна? Батон. Мы отправляем факты в наш канал ВК, радио Красная Армия. Заходите, голосуйте. В понедельник узнаем, кто победил.
2: С 14 по 17 сентября весь нефтегаз будет в Тюмени. На площадке технопарка пройдет промышленно-энергетический форум ТНФ. Сотни компаний, тысячи профессионалов, десятки делегаций со всей страны. Решайте стратегические задачи, находите партнеров, будьте в центре перемен отрасли. Регистрируйтесь на oilgazforum.ru уже сегодня, 16.

0: конечно, очень крутой совместный трек. Mm-hmm. Каждый участник, вот он прям круто вносит свой вклад, да.
1: Никто не на фоне, а все вместе.
0: Но при этом, знаешь, никто и не выпячивается.
1: Да, да, да.
0: То есть, мне кажется, что мы услышим еще обязательно. Это сотрудничество должно быть продолжено обязательно. Это супер. 8 часов 19 минут в Тюмени, но мы с вами тоже хотим тут посотрудничать немного и отправить вас на TNF-2026.
1: А именно, оставайся с нами в ближайшее время, и мы подарим кому-то из вас 100% билет на TNF формата визитор.
0: Не 50%. Билета, не 70%, а 100%, то есть полноценный прям вот напечатан.
1: Да.
0: Не оторванный кусочек там, ничего нету. Полноценный. И этот билет позволит вам попасть на деловую программу и, конечно же, культурные мероприятия тоже посетить, в том числе концерт группы «Танцы минус». Пишите ТНФ к нам в МАКС 8922-300-104,6.
1: Ну и, конечно же, любимый астропрогноз от самых ярких звезд. Расскажем, что нужно учитывать и к чему прислушиваться, чтобы построить планы на эту пятницу. Хотя наверняка они у вас уже построены.
0: Но, тем не менее, если что, скорректировать. Так, и свежие новости, конечно же, Николай Антонов нам расскажет. Доброе утро, Николай.
1: Доброе утро.
2: Да, ребята, доброе утро. Скажите, когда говорят, что ученые что-нибудь выяснили? О каких ученых вы думаете в первую очередь?
0: О британских, к
2: сожалению.
0: Конечно,
2: о британских. Все, убираем их в сторону и исключительно в хорошем контексте узнаем скоро о тюменских ученых.
0: Сразу после Хьюджела и его Moving to the Sun. Все подробности.
3: Реклама. С первого взгляда стиль. С первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
9: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
10: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
8: Есть даже логопеды и психологи.
10: М+, записывайтесь. 575755, код города 34452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
11: Медицинский центр М+. Верь опыту.
12: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
13: 18+. Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
14: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
15: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 8.25 в Тюмени, а вот и свежие новости на Красной Армии. С нами Николай Антонов. Николай, привет. Пожалуйста, прошу.
1: Да, привет, Саша, привет, Яна, здравствуйте всем. Итак, в Тюменской области подвели итоги профориентационного лета для школьников. Мероприятия проходили во время летних каникул в пришкольных и детских оздоровительных лагерях под девизом «Я в мире профессий». Специалисты регионального кадрового центра работы России знакомили школьников с востребованными на рынке труда специальностями в игровой форме. Как сообщает региональный департамент труда и занятости населения, всего состоялось более 80 мероприятий, которые посетили свыше 2000 детей. Тюменский пешеходный музей «Маршрут» по улице Водопроводной рекомендован для туристов. Проект «Течение времени. История первого в Сибири водопровода и улицы Водопроводной» запустили 21 июля. Его приурочили 440-летию города, сообщили в центре Сибирь. Километровая пешеходная тропа начинается от улицы 25 октября, пересекает Осипенко, Комсомольскую, Сакко, Советскую и Хохряково, Володарского и заканчивается на Республике. Всего на маршруте 12 остановок, 14 предметов и 7 информационных стендов. Тюменский ученый подтвердил связь микрофлоры кишечника с болезнью печени. В исследовании поучаствовало более 20 пациентов с ожирением, сахарным диабетом второго типа и стеатозом печени. Чем сильнее поражена печень, тем выше показатели повреждения кишечного барьера, сообщает Тюменская линия. Все процессы развиваются одновременно, а не по цепочке. На основе данных создан чат-бот для расчета риска болезни. Результат работы уже используется в клинике Тюменского медицинского университета. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжение утреннего шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8.30, точно тюменская. Сегодня пятница, 11 сентября. Ну и в пятницу особенно важно грамотно построить свои планы. И астрология нам в помощь. Всем, пожалуйста.
2: Овны, не откладывайте важные дела. Именно начало дня для них подойдет лучше всего.
1: Тельцы, в целом ладить с окружающими сегодня станет гораздо проще.
2: Близнецы, во многом ваше настроение будет зависеть от окружающих. Поэтому постарайтесь сократить контакты с теми, чьи поступки и высказывания действуют на вас негативно.
1: Раки, если вы не станете слишком остро реагировать на происходящее, то неплохо совсем с
2: Львы, вечер может принести какие-то новые идеи, обсуждение их с близкими очень окажется вдохновляющим.
1: Девы, удастся найти решение вопроса, который ставил всех в тупик.
2: Весы, после того, как вы получите достаточно информации и все обдумаете, можно будет переходить к каким-то конкретным действиям.
1: Скорпионы, вам пригодится интуиция, она поможет быстро находить верные решения.
2: Стрельцы, у вас сегодня все просто, звезды настоятельно рекомендуют спокойно отдохнуть.
1: Козероги, у вас появится шанс с лучшей стороны показать себя на переговорах.
2: Водолеи, благодаря своей изобретательности вы сможете укрепить профессиональные позиции, одержать верх над давними соперниками.
1: Ну и рыбы, нежелательно принимать серьезные решения, касающиеся расходов.
0: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека: технологии и цифра, стратегии, люди и три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума. С 14 по 17 сентября – Тюменский технопарк. Выбери свой формат участия.

0: гитарку в пятницу как раз вообще то, что нужно. Ну и, кстати говоря, под гитарку в том числе. В рамках форума ТНФ будет выступать группа «Танцы минус», на выступление которой вы сможете попасть, если победите сегодня в нашей игре, получите билет на ТНФ формата «Визитор».
1: Ну а для начала вам нужно всего лишь отправить три волшебные буквы ТНФ в наш мессенджер «Макс» по номеру 8-922-300-104-6. И рандомным образом мы выберем человека, с которым сыграем, который, мне кажется, 101% что победит и заберет свой билет.
0: Да, сегодня мы решили особо не заморачиваться тут, не выдумывать какие-то сложные задания. Mm-hmm. Все легко и просто по пятничному, поэтому 8-922-300-104-6, пишите в Макс слово ТНФ и удачи.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: Жизнь так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 313-723-202-0-1701.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 8 часов и 40 минут в Тюмени, и именно туда, на промышленный энергетический форум ТНФ, вполне вероятно отправится Илья. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Итак, Илья работает в агентстве инфраструктурного развития.
3: Такие серьезные какие-то знакомые слова.
2: Все, кроме развития, в общем-то, да?
3: Для нас. Ну, в моем случае, да.
2: Илья, у нас сегодня будет очень простой вопрос. Кстати, организация вот Ильи находится очень рядом с локацией, где будет проходить ТНФ. И это тебе, конечно же, очень сильно сегодня поможет. Мы вот всю неделю и предыдущую, и эту рассказываем вам про программу форума, как там замечательно, все круто, но... Бывает, забываем сказать, где конкретно будет все это происходить. Сегодня давайте сакцентируем внимание вот именно на локации.
3: Да, ну и вопрос, соответственно, вообще очень понятный. На какой улице находится технопарк? Может быть, ты сразу же, Илья, знаешь?
4: Республики 142.
2: Исчерпывающий ответ.
3: Максимально правильно.
2: Да. Он знает, о чем он говорит. А мы там думали тебя, знаешь, закошмарить, типа, Республики, Мельникайте.
3: Или Малыгина.
2: Но тут, конечно, мы имеем дело с профессионалом. Да. Илья, заслуженная абсолютно победа. Вот туда ты и отправишься. На Республике 142, билет формата визитор. Теперь твой. Поздравляем.
3: Ура!
4: Спасибо.
2: Очень скромно. Уже настроился на деловую программу. Все, уже он готов, да. Ну все, хорошего тебе дня. Встретимся на форуме ТНФ. Счастливо. Пока. Мы, кстати говоря, сегодня будет день для прессы. И мы отправимся туда, на ТНФ-экспо.
3: На Республике 142, опять же.
2: И поснимаем там видеообзоры. Поэтому подписывайтесь везде на наши аккаунты. И не пропустите все подробности.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: Внимание, бриллиант! Так и называется эта песня, Артик и Асти. И я тут навел кое-какие справки, и по поводу Артика хотелось бы поговорить. Он, между прочим, не только музыкант, но еще и неплохой бизнесмен. Но бизнес его, конечно же, связан с музыкальной индустрией. Во-первых, у него есть музыкальный лейбл, издательство. Mm-hmm. Ну и в недвижимость господин Артик тоже вложился неплохо. На него оформлено имущество общей стоимостью около 150 миллионов рублей. Mm-hmm. Включая дом в Красногорске, квартиру в Москве и нежилые помещения. Скорее всего, в аренду сдает.
1: Ага, ну что ж, надо чем-то зарабатывать. Не всегда хиты получаются, видимо. Надо как-то вот еще подмогать себе.
0: В общем, почему мы решили об этом поговорить? Дело в том, что сегодня оказывается день, который называется «День я хочу открыть свой бизнес». Mm-hmm. Ну, так или иначе, каждый из нас, ну, бывает так, катает в голове, да, какой-то бизнес-план, какую-то бизнес-концепцию. И сегодня мы решили предложить вам немножечко помечтать. И представьте, у вас неограниченный бюджет.
1: Очень много спонсоров или просто куча мешков стоит дома.
0: Да. И вот вы... Какой бизнес бы вы открыли? Яна, ну давай начнем с тебя.
1: Ну, я бы хотела... Ну, это, наверное, будет очевидно, невероятно просто. Свою фотостудию.
0: Ну, ты же понимаешь, что это должен быть бизнес, это должно приносить деньги, а когда ты будешь одна там фотографироваться, это не будет приносить...
1: Не, чтобы все там фотографировались, чтобы такой дизайн был необычный, чтобы такое здание старинное, окна в пол, там такие рамы оконные. Ну, в общем, очень все хочу красиво.
0: Фотостудия. Ну, хорошо, принимается. Mm-hmm. Какие у вас есть мечты? Какой бизнес вы хотели бы открыть, если бы был неограниченный бюджет? Пишите в МАКС 8922300146 и канал ВК «Радио Красная Армия» к вашим услугам.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
7: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
8: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
9: Хочешь новенькое авто или квартиру?
10: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
11: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте викторина72.рф.
12: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
13: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте викторина72.рф. 18+.
14: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Gucci, Montblanc, Lacoste, Richemont, Charmo и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
15: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.

0: полный газ вообще. Давайте помечтаем, какой бизнес вы бы открыли, если бы у вас были неограниченные финансы. И вот какие предложения к нам прилетают в Макс и в канал ВК.
1: Угу. Моя мечта, я помогала бы всем обездоленным животным. Построила бы сеть ветеринарных клиник, где цены были бы символические. И получала бы большое удовольствие от знания, что одна из моих миссий выполнена.
0: Благородно, благородно.
1: Да,
0: поддерживаем, уважаем, но... Все-таки мы здесь про бизнес, да, а это скорее благотворительность.
1: Ну да, да, скорее да.
0: Вам нужно что-то, знаете, ну, что-то открыть, откуда вы могли, ну, то есть что-то, чтобы приносило регулярный доход, и вот на это да. уже инвестировать угу. туда, как бы. Вот, так что подумайте. Доброе утро. Лагерь для взрослых усталых людей. Ну, есть вообще такая, кстати, тема у
1: да,
0: нас в Тюмени.
1: Да, я это слышала.
0: Да. Но, тем не менее... Штука прикольная.
1: Угу. Повеселиться, дискотеки вечерние, вот эти вот все. Ну, наверное, не сильно допоздна, потому что, ну, все-таки возраст, как бы, там уже устаешь.
0: Да, вот это, помните, огонек, когда в конце дня отряд собирается. Мне все понравилось, да. еда вкусная.
1: И еще одно вот сообщение. Купила бы коммерческие помещения и сдавала их.
0: А вот это, извините меня, уже серьезный, холодный расчет.
1: Чувствуется стратегия.
0: В этом действительно что-то есть, но за этим стоит, конечно, огромный труд, потому что нужно же следить за этими коммерческими помещениями, чтобы там было все в порядке, все коммуникации, вот это все.
1: Ну да.
0: Так что это тоже, несмотря на то, что, казалось бы, доход пассивный, но все равно...
1: Ответственный.
0: Ответственный, да, деятельности требует. Какой бизнес вы бы открыли, если бы у вас вообще было бы много-много-много денег, неограниченно? Давайте помечтаем, пофантазируем. Пишите в Макс 8922 300 1046 и в канал ВК Радио

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: 9 часов в Тюмени. Ну и у нас тут хорошая тенденция вырисовывается. Погода налаживается, настроение поднимается.
2: Ну и вот же этот день, который мы так долго ждали. Давай вместе настраиваться на классную пятницу.

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9:05 в Тюмени. Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем доброго, бодрого утра. Сегодня пятница, 11 сентября. Ну и вон, видите, вон, там уже впереди, на горизонте, что это?
1: Вы, выходные?
2: Да, это виднеется выходные, конечно.
1: Блин, надо
2: же
1: было ответить, сопля, вот это из мема.
2: А, я думала, сова.
1: Это уже другой мем,
2: ну,
1: кстати.
2: Все давай соберем.
1: У тебя в голове вот так вот все перемешались, приколы.
2: Ну, немножко, да. Я просто танцевала под трек и все, баламутила.
1: У меня вопрос. Тюмень. Ну, признавайтесь, давайте тихо, мирно урегулируем, да? Кто помыл машину? Этот ночной дождь, это что-то? Это вы думаете... Это кто-то помыл
2: машину? Я так и подумала, да-да-да. Я вот во дворе смотрела, стояла, но это не в моем, это в твоем, может, там, Саш?
1: Нет, тоже нет. Все чумазые стоят, да? Ну, мы же договаривались, ребят, ну Тюмень, ну как же так? Все, сегодня ни в коем случае не повторяем ошибок, потому что, ну, не хотелось бы в выходные, чтобы была пасмурная погода, и как-то пришлось бы что-то дома сидеть, вот это вот. Так что, кто? Признался кто-то?
2: Да, представляешь, написали. Ну вот и вот все, да.
1: Ну и как нам теперь?
2: Ну,
1: как вот
2: нормально
1: теперь?
2: Же общались.
1: В общем, сегодня все, давайте. Мы, напомним, у нас договоренность была такая. Мы не осуждаем людей, которые ездят на грязных машинах, потому что они, вот на них...
2: Держится вообще.
1: Зиждется.
2: Что?
1: Вот это хорошая погода. Все, на выходные нам такое не надо, поэтому объявляется такой общий флешмоб. Все на грязных машинах. Еще одно флешмоб, это что? Это что-то массовое?
2: Мероприятие,
1: да?
2: Какое-то, да.
1: Еще одно массовое мероприятие в понедельник уже стартует. Это промышленный энергетический форум ТНФ. Мы не устаем вас туда приглашать. Более того, еще и классные подарки от ТНФ тоже у нас имеются. И в этом часе книга. Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций. Специальное издание.
2: Она у нас всегда под рукой, поэтому мы вообще будем ее пропагандировать, потому что она очень классная. И сегодня интересным способом мы ее подарим.
1: Да, дождитесь подробностей, скоро их сообщим. Но пока же давайте к пятничным новостям переходить.
2: Ну и значит что? И снова нас удивляют ученые. На этот раз они выяснили, чем могут быть полезны бывшие, даже если не сильно они там хорошие остались.
1: Ага, так, ну, слушайте, в пятницу как будто бы, вы знаете, по статистике, именно в ночь с пятницы на субботу приходит это сообщение от бывшего: «Привет, спишь? Скучаешь?» Поэтому очень даже актуальная инфа, актуальный тренд. Давайте разберемся сразу после «Серебро, смотри, но не трогай». Еще раз привет.
2: Доброе утро.
1: И классного дня.

0: серебро с песней. Даже это, знаете, такая инструкция, базовая инструкция ко всем стрип-клубам. Смотри, но не трогай. Так называется. 9 часов и 10 минут в Тюмени. И про бывших мы хотели вам рассказать. Яна, пожалуйста.
1: В общем, ученые выяснили, что как бывшие могут быть полезны. Воспоминания и ностальгия по бывшим неудачным отношениям полезны. Это помогает получать больше удовлетворения новыми отношениями.
0: Пока что все звучит просто вот, ну, я просто проецирую это на себя, да, если я там начну что-то, это звучит как самоубийство просто, ну, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Я, если честно,
0: если ты начинаешь ностальгировать, что-то вот бывшая, у меня-то не такая уж и... Если вдруг это узнает твоя нынешняя, ну, нет, все, не... ты все. Очень жаль этого добряка, что называется.
1: Ну, вообще, вот авторы предполагают, что приятная вот такая ностальгия создает общий эмоциональный подъем, который, вот, знаешь, в целом позитивно влияет на мысли и ощущения. Но это не означает, что нужно сравнивать, что нынешнее лучше. Но вот как-то раньше вот было не очень, а вот сейчас-то уже все же вообще шикарно.
0: То есть все-таки вот так, на контрасте нужно, да, представлять? Да,
1: да.
0: Ну, не знаю, насколько это, конечно, правда, но я бы не рекомендовал это делать, вот, ностальгировать по бывшим отношениям.

0: Когда-то бывшую встретил где-нибудь, она просто вышла мусор выбрасывать, да, в домашнем, не расчесанная, такая вся, и ты на нее смотришь и такой, ну и правильно все сделано. Вот это действительно укрепляет нынешние отношения.
1: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: Dragon, Feel My Face. В утреннем шоу на Красной Армии The Weeknd. 9 часов и 19 минут в Тюмени. И напоминаем, что у нас есть потрясающий подарок от промышленно-энергетического форума ТНФ, который начнется уже в понедельник. И вам бы уже, конечно, пора пройти на oilgasforum.ru, подробно изучить программу и приобрести билеты, которые, между прочим, в этом году, ну, максимально каких-то разумных, вменяемых
1: денег. Лояльные.
0: 2990 рублей. Вот. Что касается подарка. Это книга
1: Дэниела Эргина «Новая карта мира».
0: Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций. Здесь Дэниел, значит, провел огромную работу и узнал, как развивалась нефтегазовая индустрия не только в России. Ну, Россия, конечно же, тоже крупный игрок на этом рынке, да, поэтому и про Россию здесь будет, и про весь остальной мир. И оказывается, знаете, все не так уж и просто. Там тоже интриги, всякие.
1: Скандалы, расследования.
0: То есть, да-да-да-да. И в самом конце вы узнаете, что убийца садовник. Нет, там, конечно, потрясающая, действительно, огромная работа проделана, и хотим, чтобы вы заполучили этот артефакт, между прочим, эксклюзивное издание для ТНФ.
1: Да, было бы неплохо, чтобы перед тем, как пойти на саму выставку, немножечко подкрепиться знаниями, а вот эта книга как раз тему.
0: Пишите нам в Макс 8922300146 слово ТНФ, если хотите стать обладателем такой книги. Минут примерно через 15 у нас тут запустится игра и все такое. Вот. Но перед этим мы скучать, конечно же, тоже не будем.
1: Да, вчера вот я смотрела, кстати, на падающие звезды, загадывала желание, ну и заодно расшифровала всем знаком зодиака послание на сегодняшний
0: день.
1: Как
0: любезно с твоей стороны. Также свежие новости. Ну и еще один мощный хит Dance от Slater. Все это впереди.
2: Прогноз погоды.
1: По сообщениям сервиса Яндекса, в Тюмени к этому часу плюс 17, облачно с прояснениями. В течение дня потеплее до плюс 22 градусов, выше 0, и осадков не ожидаем.
3: Спонсор программы Catering Puzzle. В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
4: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
6: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
7: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: 50.
1: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: 9.26, точная Тюменская, на Красной Армии новости. Николай Антонов с нами. Привет, пожалуйста.
1: Привет. Итак, поехали. Реконструкцию битвы за Заполярье 1944 года проведут в Тюменской области. Ее развернут на аэродроме Тюменский в Ялуторовске 19 сентября. Зрители на земле увидят реконструкцию боя, звуковые и пиротехнические эффекты, в воздухе авиационные эпизоды. Проект, как сообщает Тюменская линия, посвящен памяти солдат, моряков, морских пехотинцев и летчиков, сражавшихся за советское Заполярье, землякам-сибирякам, прошедшим боевой путь от Тюмени до Киркенеса. В Тюменской области продолжают восстанавливать лесные участки, пострадавшие от пожаров. Осенью на площади 35 гектаров в Агайском округе высадят более 32 тысяч сеянцев сосны, выращенных в Тобольском лесном питомнике. Сейчас идет выкопка посадочного материала, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. Аналогичные работы планируются в казанском филиале Тюменской авиабазы. Как отмечают специалисты, восстановление лесов идет поэтапно. За новыми насаждениями ухаживают, оценивают их приживаемость и при необходимости дополняют посадки. Кубок школ города по интеллектуальным играм стартует в Тюмени. Он начнется с отборочных игр, которые пройдут в школах и колледжах с 15 сентября по 20 октября. Финал состоится 28 октября в конторе пароходства. На него попадут 40 сильнейших команд по итогам отборов. Для участия необходимо связаться с организаторами интеллектуальным движением Тюменской области во ВКонтакте. Также они подготовили для участников несколько новшеств, о которых расскажут ближе к финалу турнира. На этом у меня все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9:30 в Тюмени, 11 сентября на календаре пятница. Мы желаем вам отличного дня и готовы подкрепить это астрологическими рекомендационами.
2: Овны, не откладывайте важные дела. Именно начало дня для них подойдет лучше всего.
1: Тельцы, в целом, ладить с окружающими сегодня станет проще.
2: Близнецы, во многом ваше настроение будет зависеть от окружающих, поэтому постарайтесь сократить контакты со всеми.
1: Раки, если вы не станете слишком остро реагировать на происходящее, то неплохо, совсем справитесь.
2: Львы, вечер может принести какие-то новые идеи. Обсуждение их с близкими окажется очень вдохновляющим.
1: Девы, удастся найти решение вопроса, который ставил всех в тупик.
2: Весы, после того, как вы получите достаточно информации и все обдумаете, можно будет переходить к каким-то конкретным действиям.
1: Скорпионы, пригодится интуиция. Она поможет быстро находить верные решения.
2: Стрельцы, сегодня звезды настоятельно рекомендуют спокойно отдохнуть.
1: Козероги, у вас появится шанс с лучшей стороны показать себя на переговорах.
2: Водолеи, благодаря своей изобретательности вы сможете укрепить профессиональные позиции, одержать верх над давними соперниками.
1: Ну и рыбы, нежелательно принимать серьезные решения, касающиеся расходов.
0: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов. Доступно каждому. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк.

0: Агата Кункс и Теофилус Лондон в утреннем шоу на Красной Армии с песенкой Galaxy. 9.34 в Тюмени, и настал тот самый момент, когда мы хотим подарить вам книгу, эксклюзивное издание для ТНФ, Дэниел Эргин, «Новая карта мира. Энергетические ресурсы, меняющийся климат и столкновение наций».
1: Ну и для этого вообще, собственно, особо делать ничего не нужно, ну кроме, конечно же, отправить наши три волшебные буквы ТНФ в мессенджер Макс. Напомню номер, если вдруг еще у вас он не сохранен, 8-922-300-104-6.
0: И что мы сделаем? Мы выберем каким-то рандомайзером, значит, одного из вас, и просто погадаем. Вы назовете страницу, и мы погадаем вам по этой книге. Угу. Вот уже всю неделю мы раздаем исключительно позитивные, очень классные предсказания. Но вы сами понимаете, это книга про нефть, и тут... Деньги.
1: Ну, как мы раздаем тоже. Вы загадываете страницу, а мы на ней просто читаем то, что написано.
0: В общем, пишите 8-922-300-104-6. Подарок классный. Желаем удачи.
2: Реклама. Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17. Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: Геймс в утреннем шоу «Рэд».
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 9:41 в Тюмени. И классная книга, эксклюзивное, между прочим, издание для ТНФ. Дэниел Эргин. Новая карта мира, энергетические ресурсы, меняющиеся климаты, столкновения наций. Вот такой подарок ждет победителя нашей игры. И Алексей – главный претендент. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Итак, Алексей, что мы про тебя знаем? Алексей уже на работе находится, и занимается он автозапчастями.
3: Отлично.
2: Это вообще очень круто, очень здорово. Тебе надо что-нибудь на Хонду, может быть?
3: Конечно, да, обязательно.
2: На Хонду всегда, кстати, надо что-то, да. Есть такое. А расскажи, пожалуйста, нам, что сейчас вот самое популярное, что сейчас вот у вас, на что спрос?
4: Автомасла.
2: Ну, действительно, как правило, летом все отъездят.
3: Но если бы у Алексея был бы бензин, был бы спрос на бензин.
2: Это да. Ну что, Алексей, мы предлагаем тебе увлекательное занятие гадания по книге. И цыганка Яна сейчас расскажет, как это происходит.
3: Но тебе нужно просто назвать страницу от 1 до 400, ну и мы выберем предсказание.
2: Я думал, ты скажешь выбрать страницу, положить туда денежку, и мы исчезнем. Итак, Алексей, какую страницу ты выбираешь?
4: 101.
2: 101. Хорошо, отлично. Открываем книгу на этой странице и...
3: Так, сразу же в глаза бросилось, да? Что там у нас
2: такое? Итак, Алексей, предсказание специально для тебя. Имея стартовую цену в $109,000, Родстер, конечно, не был машиной для массового спроса. И ты занимаешься автозапчастями, а?
3: Бинго!
2: Идеальное попадание. Но я не знаю, как это интерпретировать. Как это интерпретировать в твою жизнь? Видимо, знаешь, есть что-то такое, или ты сам машина, ты особенный. Вот что я хочу, наверное, сказать, да?
3: Дорогая, как бы.
2: Тебе нужно прекращать там обесценивать себя, где-то в себе сомневаться, потому что ты на самом деле, да, машина премиальная.
3: Уф.
2: Как тебе? Нормально? Хорошо рассказать? Да. Вот сегодня придешь так жене и скажи, я вообще-то родственник, $109,000, а ты меня что, мусор заставляешь? Это? На велике съезди ее. Алексей, мы тебя поздравляем, классная книга достается тебе. Хорошего тебе классного дня, замечательных выходных и до встречи на ТНФ. Счастливо!
3: Пока!
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.
5: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Это Major Lazer в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии. И такая сводная история «Light It Up». И вот к слову «Major», которая вот пишется, знаете, как «мажор». Mm-hmm. Вот хотелось бы докопаться, потому что... Вот давайте сегодня, как мы выяснили, 11 сентября, и это день «Я мечтаю открыть свой бизнес». И вот давайте представим, что вы мажор. Как я долго к этому подводил, да? Mm-hmm. Представьте, что у мажор, денег у вас очень много, вообще проблем никаких нету. И вот в какой сфере, в каком бизнесе вы бы хотели себя проявить, попробовать? Вот давайте помечтаем сегодня.
1: Ваши тайные желания, мечты, ну или, может быть, вообще цели. Вы к этому идете.
0: Говоря, может быть, да. Знаете, возможно, это поможет, да, то есть вы вот так вот выговоритесь, да, на большую mm-hmm. аудиторию об этом расскажете. И как вы это...
1: Чтобы вселенная услышала, да.
0: 8-9-2-2-3-0-1-104-6, пишите в Макс и канал ВК, радио Красная Армия, тоже welcome.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: Жизнь так
3: только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. Мплюс. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
10: 18+. Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
11: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-315-723-202-0-1701.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Тайлор и Дэвид Гетта с овесочкой I went back to Ibiza. Только что в утреннем шоу Red 9.56 в Тюмени. Мы сегодня узнали, что день «Я хочу открыть свой бизнес». И решили пофантазировать немного вместе с вами. Какой бизнес вы бы хотели, мечтали открыть? Неограниченный бюджет, инвестиции, все, пожалуйста, к вашим услугам. Прошу.
1: Ну вот тут вот такой скромный ответ пришел, значит, очень интересный. «Хочу пуговицы продавать разноцветные и молнии для штанов».
0: Молнии для штанов?
1: А пуговицы разноцветные тебя не смутили?
0: Ну, это ладно.
1: Ну, необычно, согласись. Я же говорю, у нас творческие слушатели.
0: У вас очень так вот, знаете, избирательно выпадает. То есть штаны нет. Только вот застежки.
1: Да, молнии для штанов.
0: Ну, вы знаете, иногда застежки очень нужны.
1: Да.
0: Не стоит это недооценивать. Человек, у которого, знаете, сломалась застежка на штанах, он готов любые деньги, между прочим. А тут вы нарисовались, да, с пуговкой своей. Так, творческая мастерская. Мастер-классы по созданию гипсовых изделий, свечей, елочных украшений и так далее. И это, Яна, уже у тебя... какая-никакая конкуренция здесь назревает, да?
1: Ну, чуть-чуть, да, тоже творческое направление, но вот мне вот это нравится. И свечи, и гипсовые всякие штуки. Наоборот, я даже потребитель, я не конкурент.
0: Ну, Яна просто тоже занимается рукоделием.
1: Да, украшения из эпоксидной смолы. Там сережки, браслеты, там кулончики, вот такое вот все.
0: Так, ну еще одна у нас есть, значит, все одна бизнес-идея.
1: Да, люблю вообще любой подход, который приносит доход. Например, небольшой клуб, танцы-шманцы, выпить, вложения небольшие.
0: Опа, вот это мой бизнес-партнер.
1: Это тебе,
0: мой,
1: да.
0: Мой бизнес-партнер, давайте обсуждать сотрудничество. Слушайте, мы подытожить хотели бы сегодняшнюю тему. Вообще здорово, что у вас есть такие идеи, какие-то амбиции, да. Мы желаем, чтобы они, конечно же, реализовались, чтобы дело это было прибыльное. Ну, а для того, чтобы оно было прибыльное, надо вкладываться в развитие. И 68-82-12, 68-82-24, телефон рекламы службы. Запомните, мы вас продвинем.

0: Знак. Ну и я вообще, если честно, не очень верю вот это вот знаки судьбы, все такое.
1: Ну и зря.
0: Но пришел Антон Колев, и это знак, что нам пора, конечно, уже освобождать.
1: Да.
0: Доброе утро, Антон.
2: Доброе утро. Доброе Мне утро. Нравится нести приятные вести, хорошие вести, и даже пускай так, что я прихожу, а вы уходите, это тоже можно своего рода считать каким-то действительно приятным знаком. Ваша рабочая неделя на этом завершается. Спасибо вам за то, что вы ее с такой, знаете, светлой, чистой душой, с добрыми намерениями и с хорошими чувствами и эмоциями провели, и теперь можете спокойно идти отдыхать.
0: Да, мы даже не задумывались, что, да, оказывается, мы вот так, да.
2: А вы задумайтесь, что вы такие. Ё-моё.
0: Антон, спасибо тебе за теплые слова. Мы желаем тебе тоже прекрасного дня, замечательных выходных, всем остальным тоже. Мы вернемся в понедельник
1: и раскачаем этот день!
0: Пока!
3: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
2: В Тюмени 10 часов и 1 минута. Так, ну что, утро пятницы продолжается. Конечно же, в приятной музыкальной компании. На подходе Джакон, Джиган и Ари в эту ночь. Ну а сейчас Юника, вот и...

Дима Саунд, трек, который называется Rise Slow. В Тюмени 10-10-10 только что было, представляете? 10 часов, 10 минут и 10 секунд. Ого, ничего себе, какое интересное совпадение. Даже не успел загадать желание. Ну да ладно. Смотрите, пятница сегодня, 11 сентября. И что мне хочется в этот момент вам сообщить? Ну, вы помните, да, наверное, ощущали сегодня уже, когда выходили на улицу, что погодка, ну, такая себе по сравнению со вчерашним днем. Сегодня обещают нам пасмурную погоду. И чтобы было чуточку легче вам переживать эти мысли, я вам вновь принесу информацию о том, сколько дней осталось до Нового года. До Нового года. Вот, смотрите, какая опять-таки магия цифр получается. Сейчас 10 часов, 10 минут, 11 сентября, и ровно 111 дней осталось до Нового года. 13 часов. Ну, я не знаю, верите вы в эти цифры или нет, но мало ли, вдруг каким-то образом это вас настроит и как-то вам поможет на день сегодняшний. Желаю, кстати говоря, чтобы у всех он прошел легко и позитивно, и предстоящие выходные выдались тоже удачными. Мы вам будем всячески поддерживать музыкально, и в этом нам помогут прямо сейчас Tame Impala и Дженни с треком Dracula. Всех еще раз приветствую. Легкого дня!

0: Через одну минуту дождитесь.
1: Реклама.
2: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.

0: Здесь на Красной Армии никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
2: Хватит копить. Пора действовать.
3: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
4: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрыв.банк.ру» в разделе «Ипотека».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

просто, я не знаю, как-то продолжить дальше спокойно работать. 10 часов 44 минуты в Тюмени. Мы продолжаем далее этот день. Впереди Камрад, Be Mine, до этого Коста Лакоста, Черри Леди. Ну а сейчас LMFAO, Sexy and I Know It в Тюмени. 10.44, я повторюсь, 11 сентября, пятница. Продолжаем ускорять течение этого рабочего дня, поскорее его завершить и отправиться отдыхать.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 18 градусов и на улице малооблачно. Днем сегодня пасмурно до плюс 22, вечером плюс 21 и тоже ожидается пасмурная погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Уже скоро на Красной Армии «Фастбой», «Мьюзик Саунд».

Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 11 часов.

Равлига, Андрей Уиски, трек, который называется «Понго», 11.10 в Тюмени. Ну и потихонечку эта пятница продолжается, я бы так сказал, она плавно течет. Знаете, вот представьте себе где-нибудь на берегу моря или, может быть, даже океана, когда вот так вот, ну, легкое волнение есть у воды, вот прям легкое. Вот так же и эта пятница, она по чуть-чуть. Не штормит, слава богу, это и хорошо, да и не полный штиль. Потихонечку делаем свои дела и приближаемся к тому моменту, когда все отправимся на выходные, чего я и желаю вам скорейшего наступления этих самых выходных. Пока же будем слушать музыку. Впереди у нас много хитов. На подходе Guru Josh Project, трек Infinity 2008. До этого Now is a Warning to Carazon. Ну а сейчас послушаем такую легкую лирическую работу от Зиверт Эвера и Директориалса. Давай на самый верх. Всех еще раз приветствую. Всем желаю легкой, очаровательной, потрясающей пятницы. Погнали вперед.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 21 градус, на улице малооблачно. Ветер порывами до 12 метров в секунду. Днем плюс 23 облачно, вечером плюс 22 и пасмурно.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее с нами Биби Рекса.

0: Этот трек услышим с вами через полторы минуты. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон» на Одесской 1Г и «Автомакс» на Республике 287.
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Black and Animal через 2 минуты. Послушаем. Аня Красногорс, армии дождись.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября. Кофе «Монарх». Растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+. Верь опыту.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Кеймаро на Красной Армии только что. Farm Like You называется. Это хит 11.44. В Тюмени мы с вами все ближе к тому моменту, когда здесь, на Красной Армии, откроем страничку под названием «Плюс Вайп», в которой ты сегодня можешь получить сертификат в ресторан «Максимилинс» на 3000 рублей, а также два сертификата по часу пребывания каждый в батутном центре SkyMax. Не пропусти свою возможность, пока же до тех пор до 12 часов будем слушать музыку и далее. Тима Белорусских прямо сейчас в мысли.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее нас ожидает с вами лирик на Красной Армии «Аутентично». Потрясающий музыкальный шедевр услышим с вами уже через 2 минуты. Стоит дождаться.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
5: 18+. Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
2: vk.com/redarmyfm.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
7: Да, слушай.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 12 часов. Бам, врываемся в новый час, а здесь нас ожидает Плюс Вайб, страничка посреди рабочего дня, перевернув которую, можно позволить себе немножко отдохнуть. Именно этим будем заниматься. Начнем сейчас вместе с Карлитой и Софи Таккер, Манхэттен.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Все верно, наши брендбойсы. Это Плюс Вайб. Это та самая программа, в которой мы с вами позволяем себе чуточку передохнуть посреди рабочего дня. Ну и, конечно же, пятница — это идеальное для этого время. Потому что что? Но я уверен, что касается того самого вайба, то уже у всех такое, да, настроение из вас. Вот я прям вижу, я прям визуализирую себе, как вы сейчас где-нибудь там в офисе сидите и такие: «Ой, ну что там эти рабочие дела?» Потому что что? Середина месяца, отчеты особо какие-то там сдавать не надо, вот это вот все, да? Я думаю, что, ну, вы там позволяете себе, если это делать, то что-нибудь там, не знаю, какие-то уже планы там наводить на вечер, что-то, может быть, ногти вот это сидите, подпиливайте и что-нибудь там. Ой, Лина, а ты что, если что, сегодня куда собираешься? Парни, думаю, тоже в стороне не остаются и что-то какие-то планируют, вот эти, знаете, послеофисные посиделки и прочее-прочее. Так что давайте-ка с вот этим вот ощущением предстоящих выходных мы и продолжим далее этот час. У нас здесь будет парочка подарков для вас. Первый — это возможность выиграть пару сертификатов по часу пребывания каждый в батутном центре SkyMax. Ближе к середине часа не пропустите эту историю. Ну а еще ранее нас с вами ожидает возможность... Да, кстати, афиша тюменская будет. Я рекомендую обратить внимание на всю афишу до конца выходных на Красной Армии, потому что мы в полной мере рассказываем вам про предстоящий промышленно-энергетический форум ТНФ, который с 14 по 18 сентября пройдет в Тюмени. Как раз-таки программу культурных событий мы вам рассказываем, наши афиши. Афишу ни в коем случае сегодня не пропустите. Да и в субботу, и в воскресенье тоже. Что касается еще одного подарка, это сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс». Мы его разыграем уже скоро, после того, как послушаем группу «Градусы» и «Хит на ресницах». Как это мы сделаем? Готовьте пока смартфоны, находите аккаунт Красной Армии 8-922-30-104-6. Стоит писать нам в «Максе». И сделаем мы это следующим образом. По проторенным дорожкам пойдем, узнаем, что за день такой 11 сентября, чем он знаменателен. Исходя из этого, задам вам какой-то вопрос, ответьте на него, и сертификат становится вашим. Все, так что еще раз всех приветствую, всем отличного продолжения этого дня. Улыбка на моем лице отправляется прямиком к вам. Ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: 12 часов и 8 минут уже точная тюменская. Продолжается Плюс вайб. И я, как правило, в это время рассказываю вам о том, чем знаменателен тот или иной день. Но сегодня мы заглянем в страничку знаменательности до 11 сентября. Давайте пробежимся по праздникам. По праздникам узнаем, что у нас там. Сегодня день рождения граненого стакана. Мне кажется, да, где-то, по-моему, у группы «Ленинград» и СТ, по-моему, да, что-то в песне была какая-то строчка. Я сегодня отмечаю... А, там просто день граненого стакана. Да, оказывается, вы представляете, у этого так излюбленного во многих советских семьях, да и сейчас некоторых предмета роскоши, есть целый день рождения. 83 года сегодня исполнилось граненому стакану. Кстати, вполне себе удобный вообще предмет посуды кухонной. Я вот честно, у меня тоже есть и стакан. Нет, стакана нет, есть кружка. Пользуюсь, очень удобно из нее пить, честно говоря. Рядом, что интересно, да, с днем рождения граненого стакана стоит следующий праздник, Всероссийский день трезвости. И очень забавным и ироничным, я считаю, то самое, что Всероссийский день трезвости выпал на пятницу. Праздник ласкового обращения сегодня еще, чтобы вы знали, имейте это в виду и поддерживайте, и отмечайте его, в особенности в отношении ваших близких людей. День осенних красок. О, у меня сразу первая ассоциация, когда я вижу что-то про этот праздник, это вот вспоминается, когда в школе, в начальной особенности, я как человек, который родился и вырос в Ханты-Мансийском автономном округе, там это была особо распространенная история, нас учитель отправляла, сходить с родителями в лес куда-нибудь, благо леса было много вокруг, я думаю, он и сейчас там есть, тайга и так далее. Набрать там, каких-нибудь листиков, будь то осина, береза, какие-либо другие растения, вот, и все это дело, желтенькие вот эти листочки, вы кладете в учебник или в какую-либо другую книгу, которая есть на полке у ваших родителей, чем толще и больше, тем лучше. Вы складываете это все в эту книгу и делаете вот это вот, я забыл, как эти сушеные листья называются. Ну, понятное дело, что не чай какой-то, а вот эта вот подделка, как она называется? Если кто вспомнит, можете написать, если это оперативно у вас будет, в Максе. Как это называлось-то? 920-00-104-6. Помогите, пожалуйста, подскажите, как назывались эти сушеные листья, которые вы в школе делали? Вот кто-то написал. Гербарий. Ну, наверное, спасибо, Азат, большое. Возможно, гербарий, не знаю, но как будто бы не это слово. Может и гербарий. В общем, делали гербарий, и вот у меня день осенних красок именно с этим ассоциируется, потому что, эти вот красивые прям листочки. Ой, как классно было, приятные воспоминания. День правильного питания сегодня еще, и этот день как будто бы где-то рядом со Всероссийским днем трезвости тоже стоит, и что опять-таки является ироничным. В пятницу какое может быть правильное питание? Много еще различных праздников, и один из них, кстати говоря, возьмем прям национальный. В Коста-Рике сегодня отмечается национальный день кофе. Día Nacional del Café. И вот именно об этом я бы и хотел у вас спросить. Вот Сергей, кстати, про гербарий тоже мне написал. Спасибо, Сереж, за помощь. По поводу дня кофе. Я решил пойти прям по верхам, по первым слоям, да, вот прям сливки собрать вопросов про кофе. И вопрос у меня будет такой. Какой из этих видов кофейного дерева является самым распространенным в мире и дает большую часть мирового урожая кофе? Есть у меня сегодня для вас три варианта ответа. А. Робуста, Б. Арабика, В. Либерика. Или Либерика, наверное, правильно будет сказать. Пишите 922-00-104-6. Какой из этих видов кофейного дерева является самым распространенным в мире и дает большую часть мирового урожая кофе? Робуста, арабика или либерика. А мы, собственно говоря, подведем итоги и кому-то подарим из наших слушателей сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей уже в самом ближайшем будущем.
0: Плюс вайб
1: на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Ну что, мы подводим итоги розыгрыша сертификата в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. С нами на связи как раз-таки Азат. Азат, привет, доброго дня.
2: Привет, привет, привет.
1: Видимо, такой вполне себе хорошо разбирающийся в кофе с нами наш слушатель на связи. Ты любишь кофе попить?
2: Да, да.
1: Имеет ли для тебя значение состав, да, ну вот какие там зерна кофейные использовались, арабика, робуста, в каком процентном соотношении и так далее, или нет?
2: Ну, имеет, но я как бы сильно не разбираюсь, но пытаюсь.
1: Сильно не разбираюсь, но пытаюсь. Ну, самое главное, обычный, да, вот потребительский критерий, чтоб вкусный кофе был.
2: Да, да, да.
1: Это самое главное. Хорошо, смотри, мы здесь говорили о том, что в Коста-Рике сегодня день кофе национальный. И я спрашивал, а какой из этих трех видов кофейного дерева является самым распространенным в мире и дает большую часть мирового урожая кофе? Робуста, арабика или либерика? Какой верный ответ?
2: Первый, арабика.
1: Арабика, это правда второй был, но тем не менее. Арабика. Абсолютно верно, и по информации, предоставленной мне различными поисковыми системами, действительно, арабика — это порядка 60-70% мирового производства кофе, и ценится она за более мягкий, богатый, такой насыщенный вкус, выраженный кислинкой. Поздравляю тебя, Азат, достается тебе сертификат «Максимилианс», желаем тебе хорошо отдохнуть, ну и впереди выходные, тоже проведи их с пользой для себя и близких.
2: Спасибо, пока.
1: Спасибо и тебе, пока-пока. Ну а в Тюмени уже 12:18, мы с вами идем далее. Впереди нас ожидает, напомню, возможность получить парочку сертификатов по часу пребывания каждый в батутном центре SkyMax. Перед этим тюменская афиша, в том числе с рассказом о том, какие интересные события в рамках промышленно-энергетического форума ТНФ ожидают тюменцев. Все это скоро. Таня Завродская придет там и все расскажет. Ну а перед этим Zerp и 24K Golden Fast Friends.
0: Плюс Vibe на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
4: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в Грааль.
8: Захавай!

0: первой строчке. Это Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на предстоящие пятницу и субботу. Но сначала самое интересное, то, что ждет нас на ТНФ-2026. Уже на следующей неделе в Тюмени состоится форум ТНФ-2026. Во вторник в креатив-хабе ТНФ с 10 утра нам представят программу «Родные города». В 14.00 поговорим об иммерсивных технологиях, а в 16.00 о тюменской резной кости 0+. И обязательно планируем 15 сентября с 18.30. На уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ. 16+. Сегодня, 11 сентября, в 5 вечера на уличной площадке конторы пароходства начнется концерт «Лето песни». Будем слушать, подпевать и вспоминать любимое время года вместе 0+. В 18.00 там же у конторы пароходства стартует бесплатная функциональная тренировка с элементами бокса от Good Balance. Подготовка не нужна, участники освоят базовую технику и поработают над силой и координацией. 14+. В 19.00 в спорткомплексе «Центральный» начнется первый матч третьего тура Бэт-Сити Суперлиги. На площадке встретятся мини-футбольные команды «Наша Тюмень» и «Сыктывкарская новая генерация». 0+. Позднее вечером «Бульвар Бар» устроит нам MTV-вечеринку с R&B, знакомыми хитами и той самой музыкальной ностальгией 18+. Завтра, в субботу, 12 сентября в 11 утра кухня на Михайловском зовет нас на сербский бранч с шеф-поваром Вячеславом Ивасенко. За пару часов мы познакомимся с щедрой, пряной и по-домашнему душевной кухней «Балкан» 18+. В 12.00 в атриуме первого этажа ТРЦ «Тюмень-Сити-Молл» состоится открытие семейного ресторана «Ту-Ту». Детей ждут игры, развлекательное шоу и много смеха. А в самом ресторане еду к столикам привозит настоящий паровозик. 0+. В 15.00 на уличной площадке конторы пароходства начнется открытый пленэр. Можно увидеть, как в реальном времени рождаются картины о людях, природе и культуре региона. Или самому стать частью творческого процесса. 0+. В 6 вечера на большой сцене ТБДТ театр из Алматы покажет «Укрощение строптивой». Будут интриги, борьба характеров и, конечно, любовь. 16+. В 18.00 «Бульвар Бар» приглашает нас на «Музлото». Гости получают карточки с песнями, диджей включает хиты, ну а зал поет, отмечает совпадение и собирает выигрышные комбинации в программе, также ведущий стендап и, конечно, призы. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Вайб на Красной Армии.
1: 12.36 Тюмени. Итак, мы продолжаем далее программу «Плюс Вайп». И что у нас здесь с вами происходит? Вообще, слово «программа» в данном случае очень хорошо подходит, потому что когда вы услышите вопрос, который будет сегодня задан для того, чтобы у вас была возможность выиграть сертификаты в батут-тезатор SkyMax, то вы поймете, что программа — это вполне себе уместное слово. Радиопередача, можно еще сказать. Так вот, в общем-то, о чем хотелось бы сказать. Сегодня, 11 сентября, день рождения у человека Николая Бандурина. Помните вы такого? Это вот который артист эстрады, где-то вот там «Кривое зеркало», «Аншлаг» и все такое. Он, кстати, на секундочку, заслуженный артист России. И, вы знаете, вопрос у меня связан вот как раз с творчеством не только Николая Бандурина, но и второго человека, который там. У них был дуэт. Дуэт, вот он так и назывался пофамильно, Бандурин и кто? Человек, который первым напишет вторую фамилию, станет счастливым обладателем двух сертификатов батутный центр SkyMax. Пишите. Жду ваши варианты ответов к нам в Макс 922-300-1046. Чуть позднее подведем итоги, когда здесь прозвучат Ваня Митренко, Мальбек и Сюзанна с хитом «Отражение». Еще раз, какая вторая половинка в дуэте Бандурин и какая там вторая фамилия? Пишите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Группа «Многоточие» в Тюмени. В жизни так бывает. Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
6: Реклама на застройщик ООО «СНС Манифир». Страйкная декларация на счет «Челом.рф». Ипотека от АО «Банк Дома». Скидка 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного плацдарма. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неохотно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль». Захавай!

Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет

0: Вайб на Красной Армии.
1: Сегодня 12 часов и 43 минуты. Продолжается далее Плюс Вайб. И мы прямо сейчас будем узнавать кое-какую информацию, которая разблокировалась в нашей голове буквально вот несколько минут назад. Давайте пойдем по порядку. Сегодня 11 сентября, и сегодня день рождения куплетистов Николая Бандурина, и второго я пока не буду говорить. Так вот, поговорим про Николая Бандурина, чтобы у вас сразу просто ассоциативный ряд нарисовал вам картинку в голове. Вы помните эти юмористические передачи и программы по телевизору, где, значит, два куплетиста, один, вот как раз-таки Бандурин, Николай Юрьевич, он стоит вот этой вот многоугольной гармошкой, я не знаю, как ее назвать, такой пониже, чуть-чуть пошире, и усы у него такие. Вот. И второй там повыше, в жилетчике тоже стоит. И они вот это вот частушки там какие-то свои пели, да? Какие-то вот такие у них были штуки. Так вот, я спрашивал вас про вторую часть этого дуэта. Как зовут, какая фамилия у второго человека? И с этой задачей прекрасно справилась Ксения. Ксюша, привет!
2: Привет-привет!
1: Привет-привет! Но я знаю, почему сейчас улыбка на твоем лице. Не только потому, что ты выиграла два сертификата в батутный центр SkyMax, но еще и потому, что когда вот, ну, вдруг из самых темных, или, может быть, наоборот, светлых закоулков памяти, где-то там внутри бежит маленький человечек в эту картотеку вспоминать, что вообще я в своей жизни видел, и он находит вот изображение того же Николая Бандурина и второго вот этого человека, то невольно появляется на лице улыбка. Я прав?
2: Да, все верно. Я тоже вспомнила эти юмористические штучки.
1: Да.
2: Эту гитару.
1: Гитара.
2: Эту гармошку.
1: Эту гармошку, вот эти вот красивые жилеты, ровные выглаженные брюки со стрелками и вот эта вот, конечно, остро социальная тематика, которую они несли со сцены. Так вот, что же это был за дуэт, спрашивал я наших слушателей, и Ксюша ответила нам верно первой. Итак, Ксения, пожалуйста, это был дуэт Бандурин и...
2: Васюков!
1: Да! Абсолютно верно. Мы с тобой сейчас, знаешь, как будто ведущие вот этого юмористического концерта. И типа, встречайте, Бандурин и Вашуков. Ну что ж, еще раз поздравляю тебя с победой. Спасибо тебе большое. Желаю тебе потрясающего дня. И вот, чтобы вдоволь получилось сходить, отдохнуть, распрыгаться, выпрыгать всю энергию, которая могла накопиться там, на батутах.
2: Спасибо огромное. Я всем желаю прекрасных выходных. Обязательно участвуйте и побеждайте.
1: Спасибо.
2: Вот, сердечки вам отправляю.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное, Ксюш. Классного дня. Счастливо. Пока.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. Так что вот так вот ловим сейчас в воздухе вокруг себя сердечки от Ксюши и продолжаем далее эту пятницу в ее продолжении прямо сейчас. Хит, который точно разблокирует вам еще кое-какие-нибудь воспоминания. Это Данзел, You Spin Round, ловите.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Трек, который называется «Dance», но до «Dance» нам с вами еще пока далековато. Пока же продолжаем рабочую часть этого четверга, потом отправимся покорять и танцевальные различные площадки. Да, в том числе мы здесь на Красной Армии поможем себе к этому подготовиться. В 21.00 не пропусти наше радиошоу «Партизан». Лучшие мировые хиты в танцевальных обработках, все это для тебя. Ну а пока идем далее. На подходе «Халифлейм», «Йова», «Айова» и «Доус Лавлю».
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, на улице облачно с прояснениями, вечером пасмурно, плюс 22 тоже, ночью плюс 20 и облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
1: Реклама.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: хотят.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени, час дня. Продолжаем далее этот день и этот час новый. Мы начнем в компании не менее крутых хитов, что и до этого. Вспомним Tones and Die, Dance Monkey, но сперва Марк Кремонт, Партенопе.

Зендай, австралийская певица Тонда Зай, только что на Красной Армии. Dance Monkey называется этот трек. Ну и мы помним, как когда-то, когда он только появился и зазвучал на всех радиостанциях мира и топовых площадках, этот трек успел добиться популярности. И насколько мне не изменяет память, я надеюсь, добрался он и до вершины мирового чарта Billboard Hot 100, в том числе побывав там. Был ли этот трек у нас в главном тюменском музыкальном чарте «Выборка»? Мне помнится, что тоже в двадцатке лучших он оказывался, ну и неплохо себя зарекомендовал. Вот теперь мы слышим его вновь. Кто теперь там главенствует в нашем чарте? В любой момент можно посмотреть на нашем сайте radarmy.fm. Заходите, смотрите, и не просто смотрите, еще и голосуйте за понравившийся вам хит. Потому что мы здесь каждую неделю на основе ваших голосов составляем рейтинг и представляем вашему вниманию лучшую двадцатку хитов недели, или точнее двадцатку лучших хитов недели по версии Красной Армии в главном тюменском музыкальном чарте «Выборка». Делает это все харизматичный и веселый Гера Адамян. Сегодня в 18 часов не пропустите новый выпуск нашего чарта. Вот. Ну а пока идем далее. Прямо сейчас вместе с нами и Нотари 54 Ультра «Talk to You».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 22 градуса и на улице облачно с прояснениями. Вечером будет пасмурная погода и тоже плюс 22, ночью до плюс 20 будет облачно с прояснениями.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».

0: чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Оливер Хелденс, далее с нами AEIOU. Всего лишь полторы минуты отделяет нас от того момента, когда он появится здесь. Не пропусти.
3: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
3: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
3: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС в Тюмени, ОГНС 7 720 356 8 16+.
5: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+. Верь опыту.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Представлений, в особенности хедлайнер этого трека, рэпер Баста Василий Михайлович Вакуленко, который недавно дал 3 дня подряд концертов в Лужниках. 1 на 2 с Гуфом и 2 сольных концерта. Вау, ничего себе. Если я буду называть, называется работа, которую мы с вами только что послушали. И, кстати, что касается Басты. Парочка интересных фактов. Первый из них заключается в том, что... Ну, я не знаю, я даже и человеком его уже назвать не могу, но это просто какой-то инопланетянин. Он уже сделал релиз, поставил на обложку у себя в группе во ВКонтакте анонс следующего стадионного концерта в Лужниках. 2 и 3 июля в 2027 году Баста снова соберет полные Лужники, а может быть, я не знаю, они еще и стулья в зале будут доставлять. Посмотрим. Ну и еще, сегодня пятница, день релизов, и на Газголдере на лейбле Басты состоялись релизы, в том числе совместный трек с Рамилем. У него выходит «Сияй» называется он, можно найти, послушать. Я, кстати, наверное, этим тоже и займусь в ближайшем будущем. Пока же предлагаю далее слушать музыку Pink прямо сейчас. Get the party started.

0: Реклама.
1: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-200-00-1701.
5: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Вступай!
7: И слушай новые треки.
6: Вступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Вступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Вступай!
7: vk.com/redarmyfm

0: Спасибо, пока.
1: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
2: 2 часа в Тюмени.

Только что на Красной Армии был Федук с темой «Губы целуют». Ну, а я, как и обещал, рассказываю про подарок, который получила певица Тейлор Суифт, и которому, ну, вряд ли она рада, я даже не знаю. Дело в том, что в Австралии открыли новый род клопов и назвали его в честь Тейлор. Называется он Swift Felius Taylor. И я не знаю, это прям крайне странно. В общем, автор исследования говорит, что для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать дань уважения певице и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых. Тейлор пока комментариев не дала. Ну, не знаю, может быть, я, конечно, по себе сужу, но я была бы совсем не рада, если бы в честь меня назвали клопа. Ну, а вот если бы назвали планету или звезду новую, которую бы открыли, вот это совсем другое дело. Дорогие астрономы Тюмени, имейте в виду. Далее лирик «Don't go mad», а прямо сейчас на нами «Radio Killer Viola». Это «Красная армия», делай громче.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компания нам составит тема белорусских. Четкая новинка и мысли. А еще впереди тюменская афиша с подробностями движа у конторы пароходства. Начало сегодня в 5 часов. Подробности далее.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на предстоящие пятницу и субботу. Но сначала самое интересное, то, что ждет нас на ТНФ-2026. Уже на следующей неделе в Тюмени состоится форум ТНФ-2026. Во вторник в креатив-хабе ТНФ с 10 утра нам представят программу «Родные города». В 14.00 поговорим об иммерсивных технологиях, а в 16.00 о тюменской резной кости 0+. И обязательно планируем 15 сентября с 18.30. На уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ. 16+. Сегодня, 11 сентября, в 5 вечера на уличной площадке конторы пароходства начнется концерт «Лето песни». Будем слушать, подпевать и вспоминать любимое время года вместе 0+. В 18.00 там же у конторы пароходства стартует бесплатная функциональная тренировка с элементами бокса от Good Balance. Подготовка не нужна, участники освоят базовую технику и поработают над силой и координацией. 14+. В 19.00 в спорткомплексе «Центральный» начнется первый матч третьего тура Бет-Сити Суперлиги. На площадке встретятся мини-футбольные команды «Наша Тюмень» и «Сыктывкарская новая генерация». 0+. Позднее вечером Бульвар Бар устроит нам MTV-вечеринку с R&B, знакомыми хитами и той самой музыкальной ностальгией 18+. Завтра, в субботу, 12 сентября в 11 утра кухня на Михайловском зовет нас на сербский бранч с шеф-поваром Вячеславом Ивасенко. За пару часов мы познакомимся с щедрой, пряной и по-домашнему душевной кухней «Балкан» 18+. В 12.00 в атриуме первого этажа ТРЦ «Тюмень Сити Молл» состоится открытие семейного ресторана «Ту-ту». Детей ждут игры, развлекательное шоу и много смеха. А в самом ресторане еду к столикам привозит настоящий паровозик 0+. В 15.00 на уличной площадке конторы пароходства начнется открытый пленэр. Можно увидеть, как в реальном времени рождаются картины о людях, природе и культуре региона. Или самому стать частью творческого процесса 0+. В 6 вечера на большой сцене ТБДТ театр из Алматы покажет «Укрощение строптивой». Будут интриги, борьба характеров и, конечно, любовь. 16+. В 18.00 Бульвар Бар приглашает нас на Музлото. Гости получают карточки с песнями, диджей включает хиты, ну а зал поет, отмечает совпадение и собирает выигрышные комбинации. В программе также ведущий, стендап и, конечно, призы. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
1: И слушай новые треки.
0: Ступай!
1: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
1: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
1: Не хватает только тебя.
0: Ступай!
1: vk.com/redarmyfm

сегодня один из главных летних хитов – это «Whisper» от Джоэла Кори. Ну а вообще, лето сменилось суперкомфортными, плюс 23. Хочется сказать, да, сентябрь, так держать, пусть таким будет весь месяц. Ну а на пасмурные дни ты можешь скачать наше приложение, оно есть в Google Play или App Store, и запастись, скажем так, классной музыкой и настроением. Это приложение абсолютно бесплатно, никакой подписки не требуется. Просто качай, устанавливай на рабочий стол, нажимай «Play», и вот тебе, пожалуйста, даже рекламы никакой есть. Есть только чистый кайф и топовые треки. Среди них Animal Jazz, «Три полоски». Услышим этот бенгер далее. Прямо сейчас на Marshmello и Portugal The Man. Феникс на Красной Армии.

0: Спонсор программы – компания «Скандия».
1: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
2: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
4: На старте горяченный хит Music Sounds от дуэта Fast Boy. Так мило звучит, конечно. Послушаем далее.
5: Реклама.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: Тюмени 15 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, какие перемены ждет левый берег Туры, а еще поставлю много классной музыки. Оставайся рядом.

Армии. Только что Анна Асти с суперхитом «Царица» в Тюмени 15 часов 11 минут. Как и обещала, рассказываю про перемены на левом берегу Туры. Там в ближайшие 5-6 лет появится новая набережная. Она примкнет к бульвару Артура Ольховского, где появится сад и пруд. Новую территорию разделят на 3 зоны. Там будет прогулочная с пикниковыми площадками, активная со спортом и спусками к воде, а еще тихая зона отдыха с площадкой для выгула собак. Проект я сейчас выложу в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». Можно посмотреть там и заодно подписаться, чтобы ничего больше не...

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 22, ночью до плюс 20, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Здесь отметится сногсшибательная «Слейтер» с темой «Дэнс».

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте.

культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится группа Cat's Eye с темой Animal. А еще расскажу, где сегодня будет звучать самая лучшая музыка. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
5: Реклама на застройщик ООО «СССР Недвижимость». Проектная декларация на счет «Счетом.рф». Ипотека от АО «Банк Дубна». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного полуапартии. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Красная армия, легендарочка Living on Video от Пакита. Спустя столько лет звучит как новенький. Ну а сегодня вечером здесь прозвучат треки, которые только метят в легенды, но уже получили одобрение тюменцев. Да, выборка. Тот самый чарт, который формируется на основе голосов наших с тобой. На сайте redarmy.fm ты еще можешь заглянуть и проголосовать за треки, которые тебе нравятся. Ну а за что голосовали мы, всю эту неделю расскажет Гера Адамян. Сегодня в 18 часов обязательно присоединяйся, проведешь отличный вечер и заодно отвлечешься от дел рабочих, потому что, ну, сколько можно уже про работу думать? Нужно и отдыхать тоже. Впереди Earbox и Graceland. Прямо сейчас Акмаль, любовная, это Красная армия. Делай громче.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нас порадует дуэт Нептуника с темой «What If». И еще больше танцевальных пластинок далее. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: В жизни так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 315-723-200-00-17-01.
10: Главный

Строчки это Хугель, Исмаил Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 4 часа. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро порадую всех любителей танцевальной музыки и поделюсь славными переменами в дэнс-шоу «Партизан». Не пропусти...

Что Дэйв и Терм с темой Rain Dance, романтика так и шкалит, однако если тебе напротив хочется энергичного музла, подключайся сегодня с 8 вечера. В это время начнется шоу «Партизан», теперь в расширенном варианте.

рабочей недели. Быстрый темп и мощный бас начнется в 8 вечера, закончится в 12 сегодня и завтра тоже. Далее будем слушать Люсю Чеботину с поп-хитом «Горгоном». Ну а прямо сейчас кое-что из прошлого. Классика танцпола от Эдварда Мая «Стереолето» на Красной

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем классную тему «Если я буду танцевать». Это Баста и группа «Моя Мишель». Еще больше ярких тандемов далее. Не переключайся.
2: Реклама.

0: помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЭС Бенефишн». Страйкная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Доброго». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоферно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
3: Важное предупреждение. Банкротство увлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
0: Привет, с вами Таня Завродская и афиша на предстоящие пятницу и субботу. Но сначала самое интересное, то, что ждет нас на ТНФ-2026. Уже на следующей неделе в Тюмени состоится форум ТНФ-2026. Во вторник в креатив-хабе ТНФ с 10 утра нам представят программу «Родные города». В 14.00 поговорим об иммерсивных технологиях, а в 16.00 о тюменской резной кости 0+. И обязательно планируем 15 сентября с 18.30. На уличной экспозиции ТНФ у Тюменского технопарка выступит группа «Танцы минус». Концерт доступен участникам с уровня «Визитор». Регистрация в личном кабинете ТНФ. 16+. Сегодня, 11 сентября, в 5 вечера на уличной площадке конторы пароходства начнется концерт «Лето песни». Будем слушать, подпевать и вспоминать любимое время года вместе 0+. В 18.00 там же у конторы пароходства стартует бесплатная функциональная тренировка с элементами бокса от Good Balance. Подготовка не нужна, участники освоят базовую технику и поработают над силой и координацией. 14+. В 19.00 в спорткомплексе «Центральный» начнется первый матч третьего тура Бэт-Сити Суперлиги. На площадке встретятся мини-футбольные команды «Наша Тюмень» и «Сыктывкарская новая генерация». 0+. Позднее вечером Бульвар Бар устроит нам MTV-вечеринку с R&B, знакомыми хитами и той самой музыкальной ностальгией 18+. Завтра, в субботу, 12 сентября в 11 утра кухня на Михайловском зовет нас на сербский бранч с шеф-поваром Вячеславом Ивасенко. За пару часов мы познакомимся с щедрой, пряной и по-домашнему душевной кухней «Балкан» 18+. В 12.00 в атриуме первого этажа ТРЦ «Тюмень Сити Молл» состоится открытие семейного ресторана «Ту-ту». Детей ждут игры, развлекательное шоу и много смеха. А в самом ресторане еду к столикам привозит настоящий паровозик 0+. В 15.00 на уличной площадке конторы пароходства начнется открытый пленэр. Можно увидеть, как в реальном времени рождаются картины о людях, природе и культуре региона. Или самому стать частью творческого процесса 0+. В 6 вечера на большой сцене ТБДТ театр из Алматы покажет «Укрощение строптивой». Будут интриги, борьба характеров и, конечно, любовь. 16+. В 18.00 Бульвар Бар приглашает нас на музлото. Гости получают карточки с песнями, диджей включает хиты, ну а зал поет, отмечает совпадение и собирает выигрышные комбинации в программе, также ведущий, стендап и, конечно, призы. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая тема Girl от Jonas Blue. Меньше двух минут, и этот суперхит в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
4: 18+.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
6: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
7: Сдайте биохимию крови в Invitro. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Invitro.

0: первой строчке. Это Хугель, Исмаэл Энджел и Ультра Нате. Moving to the Sun. Следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

На армии в Тюмени 16:46. Я тут искала сериал на выходные и наткнулась на Керри, очередную киноадаптацию книжки Керри Стивена Кинга, ну, про девочку, которая дала отпор своим обидчикам в школе. Так вот, оказалось, что сериал посмотрел сам Стивен Кинг, и знаешь что? Он остался доволен и даже сказал, что это гениально. Обычно ведь наоборот, авторам книги не нравится экранизация, а тут такая похвала. Записываю себе в заметки сериал Керри 2026 года. Посмотреть. С тем, что глянуть, разобрались. Ну, а далее, что послушать. Впереди Оливер Хелденс, A-E-I-O-U. Это веселая тема. Прозвучит сразу после Вани Дмитриенко, Мальбека и Сюзанны. Отражение на Красной армии. Знаешь, как

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 20, завтра утром плюс 19, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди бодрящий трек New Religion. Это Бибер Экса in E Faithless. Такой вот мощный звук в твоих динамиках через минуту с небольшим.
0: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 5 часов.

На Красной Армии только что тема белорусских с темой мысли. Но если у тебя есть какие-то мысли о нас, об эфире, музыке, диджеях, может быть, есть благодарности или пожелания, смело направляй их в дубль ГИС или ту ГИС или

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 24, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 20, завтра утром плюс 17, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди очередной топ от Артика и Асти и «Бриллиант». А еще на подходе новости Тюмени, не пропусти.
0: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Тенет Плюс создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Тенет Плюс в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
2: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: времени 17.25, и в студию Красной Армии пришел Николай Антонов со свежими новостями.
1: Здравствуйте, всем доброго вечера. В экопарке за Тюменском появится семейный центр, спа-комплекс и спортивный центр. Мастер-план третьей очереди благоустройства экопарка будет реализован согласно масштабному инвестиционному проекту, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Также обсуждается вопрос благоустройства озера Лавянникова. В целом, модернизацию экопарка в районе улиц Ямской, Институтской, Барнаульской охватит более 43 гектаров. Более 2000 наблюдателей в Тюменской области прошли обучение в ходе подготовки к предстоящим выборам. Об этом пишет «Тюменская линия». В дни голосования на избирательных участках и в штабе общественной наблюдательной комиссии будут задействованы 1680 человек. Однако в качестве резерва необходимые знания и практику получили дополнительные кадры. Выборы депутатов Госдумы и Тюменской областной думы 8-го созыва, а также депутатов представительных органов муниципальных образований состоятся 18, 19 и 20 сентября. В ноябре тюменцев ждет 4-дневная рабочая неделя за счет празднования Дня народного единства. Выходной придется на среду 4 ноября, следует из календаря Минтруда. Никаких переносов выходных дней на четверг и пятницу не было, поэтому трудящихся ждет только один свободный день. Рабочими останутся 2, 3, 5, 6 ноября. Следующим неочередной выходной будет 31 декабря. Он станет первым в длинных новогодних каникулах, которые продлятся 11 дней до 10 января. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: Реклама.
1: С первого взгляда – стиль. С первых километров – комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской, 11. Будь первым. Звони 521-30.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax – спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.

Красной армии Шакира и Бума Бой с колоритным треком «Дай, дай». Ну, а далее скрасит этот вечер топ-20. 20 треков, за которые голосовали тюменцы на сайте redarmy.fm. Все самое лучшее ты услышишь уже через... Так, сейчас прям посчитаю. Через 17 минут, потому что в 18.00 стартует выборка, главный тюменский чарт. Его запускает Гера Адамян. Именно этот очаровательный, обаятельный и невозможно харизматичный человек будет развлекать тебя сегодня вечером и ставить, само собой, классную музыку. Пока же послушаем кое-что из прошлого и очень кое-что, ну, прям

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный хит Lucky Ones от Topic и Carte Blanche. Менее чем через 3 минутки в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Группа «Многоточие» в Тюмени.
4: В жизни так бывает.
3: Только один день, 13 сентября, в ресторане «Максимилианс». Успей купить билет на юбилейный концерт «Жизнь и свобода». Билеты на сайте ресторана «Максимилианс».
5: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
9: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 568182. 568182.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 18 часов.

Бабье летовские приветливости, ребята. Это Гера, то есть я и главный тюменский чарт «Выборка». В течение часа мы насладимся с вами 20 лучшими хитами недели. Зададим настрой на эти выходные, танцевальные, конечно же, в первую очередь. Есть парочка, кстати, классных лирических хитов, которые тоже я вам представлю. Да, еще с сегодняшнего дня два трека больше не в этом списке лучших. Это Алекс Уоррен с моей любимейшей работой «Fever Dream». К моему, опять же, сожалению, вылетает Хугель и Сольта с работой «Джамайка». Бам-бам-бам. Но мы не расстраиваемся, потому что сегодня мы кайфанем с вами от 20 главных этой недели. Поехали!

0: танцевальная новинка Fast Friends от создателя хита прошлого года. Его зовут Зёрб. Мы его помним с работы Мваки, которая разрывала танцполы. И сегодня он заходит нам с совместкой от 24K Golden. Ну или по-русски 24-каратное золото. Доберутся ли они до тройки лучших, зависит, конечно же, от вашей поддержки. Ну и вот, например, Мот уже 8 недель у нас в чарте и так и не смог туда попасть. Но я имею в виду в тройку лучших с работой Инда Клаб.
1: 19 место.

0: Новинка этой недели – бывшая британская звезда реалити-шоу, ставший любимчиком Дэвида Гетты. В эфире главный хитмейкер Великобритании. Последних лет – это Джоэл Кори и его свежайший, гипнотизирующий трек, который называется «Whisper». Сразу после этого хита я хочу вам кое-что рассказать. Знаете что? Новости. Какие? Музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Яндекс.Музыка внедрила несколько решений, касающихся контента, при создании которого был использован искусственный интеллект. В сервисе появилась разметка об использовании ИИ в описании трека в настройках. Меньше ИИ в рекомендации также появилось. Также стриминг внедряет правила и инструменты для борьбы с недобросовестными практиками применения искусственного интеллекта. Вот это меня новость, если честно, порадовала. Ну а к началу учебного года ВК-музыка и образовательная платформа Учи.ру провели исследование музыкальных предпочтений школьников 1 по 11 класс и выяснили, что слушают отличники, хорошисты и те, кому учеба дается чуть-чуть сложнее. В топе рейтингов любимых исполнителей школьников первое место заняла рок-группа «Король и Шут». На втором месте «Кино» и «Виктор Цой», ну а третьим стал Ваня Дмитриенко. В топ-5 треков вошли хит «Экспонат» от Миа Бойки, «6-7» Газана, «Феникс» Беовульф, «Любимка» Марьяны Локель и «Мало 2.0» Егора Крида. На этом рубрику музыкальных новостей мы закрываем, потому что очень спешим мы с вами, ну, я, по крайней мере, точно, вернуться к нашим любимым хитам.
1: 17 место.

0: Считаю, что это исторический дуэт, который прямо сейчас разрывает мировые чарты. Так же, как и, собственно, наш главный тюменский. Нидерландский гений электронной музыки Мартин Гаррикс объединился с самой королевой поп-музыки, неподражаемой Мадонной. Это главный хит из ее нового танцевального альбома, который называется «Bizarre». Номер 15, собственно, в чарте выборка.
1: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
2: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
1: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
2: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
1: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
2: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС Гортвин, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
3: Тройная выгода. ВЭН+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатно. Платный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57 57 55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
5: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
6: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
7: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
9: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
10: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
0: Это выборка, и в эфире главный плейлист недели из 20 лучших, и на очереди трек, который занимает в этом списке 14 место. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
15: 14 место.

0: пятой неделе пребывания в списке лучших этот хит «Magnetic» от The Bounce с седьмой строчки падает на 12 место. Грустно, конечно. Но вот у Russian, Rao, Alejandro и Wizkid ситуация еще хуже. С работой Понга в прошлые выходные они были на третьей строчке, а сегодня резко упали на 11 место.
1: 11 место.

0: очень красиво мы завершаем первую половину нашей двадцатки. Это Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, именно так называется эта классная работа. Впереди у нас с вами короткая пауза. После нее мы перейдем ко второй части нашего плейлиста.
1: Реклама.
2: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Вару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22.00. Бульвар Вар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
5: 18+. Чемпионат Тюменской области по дрифту. 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4.5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
10: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
11: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
0: Не забегаем, а залетаем, я бы сказал, во вторую половину нашей двадцатки главных хитов недели. Сразу же, с динамики и танцев, встречайте 9-е место выборка Слейтер «Dance».

танцевальный шедевр от румынского музыканта диджея Гоша, который называется «Мичико». С 12 строчки на второй неделе пребывания в списке лучших поднимается на 7 место. Ну а на строчке выше оказались Тэм Импала и Дженни. В прошлые выходные они были на 5 месте с работой «Дракула». 6 место.

0: Это итальянский диджей-дуэт Эйв и их классная работа, которая называется Meet Me in the Dark. Очень быстро считаю, что они добрались до четвертой строчки. Всего за 5 недель. И следующие выходные они смело могут попасть в топ-3. Но сегодня уже там все распределено и все позиции уже разобрали. Кем, кто, узнаешь, конечно же, после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.

0: 20 до 26 тепла.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
4: Реклама.
5: С первого взгляда стиль, с первых километров комфорт. Tenet Plus создан, чтобы нравиться сразу и впечатлять каждый день. Tenet Plus в Восток Моторс на Алибашевской 11. Будь первым. Звони 521-300.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: 50.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.

Ну что, everybody-шки, ну наконец-то мы добрались с вами до топ-3 хита недели. И, честно говоря, у нас здесь только самые танцевальные хиты. Начнем слушать их по очереди. Третье место сегодня забирают те, кто в прошлые выходные были номер два. Это Anota и 54 Ultra, Talk to You.

взлетают сразу же на второе место в топ-3 хитов недели с работой «Санта-Лючия». Кто же, спросите вы, опередил их и забрал первое место? Узнаете после того, как я напомню весь порядок двадцатки. Погнали! Номер 20 на этой неделе — новинка Зерб и 24K Golden, Fast Friends. С 8 строчки на 19 резко опускается мод с работой In The Club. Номер 18, еще одна новинка — это Джоэл Кори с работой Whisper. 17 строчка – это The Second Voice – Let Me Be. Прошла неделя, как он залетел к нам в чарт и сразу же поднимается на 16 место. Это Тима Белорусских «Мысли». Номер 15 – Мадонна и Мартин Гаррикс «Бежа». Четырнадцатая строчка – Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Тринадцатую строчку забирает «Градусы» на ресницах. Двенадцатое место – «The Bouse» «Magnetic». Два шампура, я так называю 11, это Russian, Рао Алехандро и Whisked, Pongo. Шампур и лаваш, это десятка, ребята. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Девятая строчка, Slater, Dance. Бесконечность. Вот она, восьмерочка вам. Ребята, ловите. Holiday Boy, Loco La Vida. На седьмом

и Дженни Дракула. Пятое место. Ваня Дмитриенко. Недоступно. Четвертая строчка. Эйв. Meet me in the dark. Под номером 3. Anota и 54 Ultra. Talk to you. Серебро забрали Гаязов Бразерс с работы «Санта Лючия». Номер один на прошлой и на этой неделе. Встречайте главный хит. Хугель, Исмаэл Энджел и Ультранате. Moving to the Sun.

Такая же классная работа вновь на первой строчке. Это Хугель, Исмаил Энджел и Ультранате «Moving to the Sun». Этот хит лично у меня вызывает всегда тропическое жаркое настроение. Хоть у нас и лето закончилось, но мы продолжаем создавать себе сами жаркое настроение. На эти выходные и да и вообще все остальные, собственно. Бокал моего любимого кремана за вашу с нами энергию. Чтобы всегда хватало на продуктивность, ну и, конечно же, на отдых. Как всегда. Я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 7 часов.

Так, это Токсис и Дора. Ребята очень круто смотрятся вместе, если честно. Ну, точнее, слышатся. Как выглядят-то я не совсем знаю. Ну, Токсис-то, конечно, кто не знает. Все же, если ты сейчас едешь в сторону дома, планируешь, как же будешь проводить это время, рекомендую сделать это вместе с музыкой. Дома можешь просто сказать: «Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия», и крутые треки будут звучать у тебя дома. Ну, а ты можешь заниматься чем угодно. Мы же далее продолжим заниматься музыкой. Впереди у нас Баста, его трек «Осень». Повспоминаем, поностальгируем. И прямо сейчас Мадонна, Мартин Гаррикс, «Бизар». В Тюмени 19 часов и 10 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку под названием «What If?» Это «Нептуника». Ждем эту танцевальную историю через 2,5 минуты здесь, на Красной Армии.
3: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
5: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 10 по 16 сентября кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бранды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Знали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
10: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем трек под названием «Take Me Back». Это Кайго и Макс Макнаун. Это приятная история прозвучит на Красной Армии через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
4: Реклама. Застройщик ООС «ЕСБ Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Добра». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Инка ДОК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 50.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Нормально, Красной Армии с вещицей любовная, и уже совсем скоро сменим настроение на танцевальное, потому что впереди у нас дэнс-шоу «Партизан», суперхиты, классика танцпола, танцевальные новинки стартуют в 20.00, все это будет до полуночи, целых 4 часа отличного настроения, так что рекомендую присоединиться. До этого же встретим Холидей Боя, Лока Ла Вида и уже сейчас Джек Харлоу «Lovin' on Me». В Тюмени 19 часов 45 минут, всем хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем вещицу Dive Into Me. Это Алок и Халид. Всего через 3 минуты с небольшим.
2: Реклама.

0: того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Отличный повод погрузиться в искусство. Бульвар Бару 6 лет. Тематическая вечеринка в честь нашего дня рождения. Специальный гость – группа «Каникулы». 26 сентября в 22:00. Бульвар Бар. Герцена 63. Бронируйте. 666-330.
3: 18+. Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-0017-01.
7: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
8: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
9: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
10: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
10: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
10: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
10: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
10: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 20 часов.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
2: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя. Проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои — клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. Мир обоев. Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Помимо того, что в Тюмени началось бабье лето, у нас есть еще одна классная новость.
1: По многочисленным просьбам мы продолжаем дарить пригласительные билеты на ТНФ.
0: Вы получите доступ к деловой программе, культурной программе и на концерт группы «Танцы минус».
1: Подключайся по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: треки это «Хугель», «Исмайл Энджел» и «Ультра Нате» «Moving to the Sun». Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу пасмурно, плюс 22 градуса. Завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 22 часа.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: небольшой дождь и до 25 тепла.
1: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: До промышленно-энергетического форума ТНФ-2026 осталось 3 дня. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. До встречи в технопарке.
1: В Тюмени 23 часа.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.